Хит-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400329. Радиоканал для детей старше 12 лет.

Радиоканал радиостанции «Хит-ФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS-7753-748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: Лайфхак.
1: Как добиться у начальника повышения вашей зарплаты? HR-специалисты рекомендуют не совершать самую распространенную ошибку, а именно не начинать эмоциональный разговор, а также не употреблять формулировок вроде «давно не повышали» или «жизнь стала дороже». Помните, что работодатель в первую очередь оценивает влияние сотрудника на показатели компании, а также какие конкретные результаты он приносит. Именно поэтому, если вы желаете повышения зарплаты, то к такому обсуждению важно подходить как к переговорам. Заранее собрать аргументы, зафиксировать свои достижения и уметь четко показать свою ценность. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Реклама.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
0: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

Радиостанция «Хит-ФМ». Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

0: Реклама.
1: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге – 58 88 88.

0: Тренды.
1: Если вы стали получать частые комплименты от коллег, которые раньше с вами и вовсе не общались, то, возможно, они обсуждают вас за спиной. По словам столичных психологов, большинство сплетников прибегают к открытым шуткам или комплиментам, хотя на самом деле относятся к человеку негативно. И если до вас дошли слухи, что вас обсуждают, то психологи рекомендуют реагировать на это жестко, а именно прямо задать им вопрос, почему их волнуют подробности вашей жизни и чего они хотят таким образом добиться. Совет, конечно, хороший, но мы предлагаем заставить понервничать обидчика словами, что вы знаете про него некий секрет, а затем уйти в длительный отпуск. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Реклама.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
0: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Реклама.
1: Чек-лист для поездки за границу. Документы, крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим Комфорт или Максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
2: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
4: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
5: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
6: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
7: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
8: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
9: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
0: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Реклама.
1: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге 58 88 88.

0: Хит Ньюс. Открытие.
1: Почему некоторые люди, несмотря ни на что, всегда счастливы? На этот вопрос попытались ответить шотландские ученые, которые провели весьма любопытные исследования. И выяснили, что уровень счастья человека может передаваться генетически. В рамках эксперимента они изучили образцы ДНК более 200 тысяч человек, а также провели МРТ головного мозга. Результаты показали, что у всегда счастливых людей нервная система активно контролирует внутреннюю систему вознаграждения, то есть снабжает человека чувством удовольствия и положительными эмоциями, что бы он ни делал. По словам ученых, подобные процессы наследуются только генетически. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: В российской столице 7 часов 1 минута. Здравствуйте! Это утреннее шоу «Будете Айлиш» на радио Хит ФМ. И здесь, как обычно, по утрам ваши любимые привычки. Привычка хорошая — Артем Адамов, привычка плохая — Диана Терешкова.
1: Доброе утро!
0: И вместе этот баланс красного, ой, черного и белого называется «Утреннее шоу «Будете Айлиш» на радио Хит ФМ.
1: Ой, ну ты, конечно, поспешила с определенными вот этими вещами, кто на какой стороне. Но всем, да, доброе утро, друзья! Если вы нас слышите, то значит день начался правильно.
0: День начался правильно, действительно. Но это не простой день, а лайтовый понедельник. Именно в этот день мы начинаем разыгрывать деньги.
1: Деньги. 3000 рублей вот-вот на стол. Ты их сейчас видишь, я тоже. Наш слушатель пока нет, но скоро они окажутся у них на карте. И достанутся эти деньги тому, кто прямо сейчас по нашему сигналу отправит кодовое слово в личные сообщения в мессенджер Макс на номер +7 925 007 1074 +7 925 007 1074 и окажется шестым по счету. Сегодня 6 июля.
0: 6 июля.
1: К моему удивлению, замечательный праздник отмечается 6 июля, и я поддерживаю всеми руками и ногами Всемирный день поцелуя.
0: Всемирный... Да что же я повторяю все сегодня? Всемирный день. Терешкова сегодня даже вот намекнула на то, что собирается отмечать в большом флешмобе. Вот это, массовые целовашки будут в Москве.
1: Да. Ну, представляешь, как классно. Всемирный день поцелуя. Давай как раз кодовое слово будет связано с этим праздником. Чмоки-чмоки. Ну, а что?
0: Да, Господи,
1: ну,
0: ты,
1: ну,
0: Боже.
1: Ну, так и есть.
0: Это, вот так будешь целоваться?
1: Да.
0: Чмоки-чмоки. Ну, чмоки-чмоки, это вот шпицы можешь поцеловать.
1: Сколько людей будет? Я же не успею, скажем...
0: Всех перецеловать, да?
1: Да,
0: ты думаешь, там делиться кто-то будет своим мужчиной, да? Так, ладно, чмоки-чмоки, на старт, внимание, марш.
2: Лайтовый понедельник в утреннем шоу «Будете Айлиш» на радио Хит ФМ.

0: шоу Хит ФМ.
1: 7:08 в Москве. Лайтовый понедельник продолжается. Мы разыгрываем деньги с утра до самого вечера.
2: И сделаем это прямо сейчас. Очередные 3000 рублей разыграет, точнее, получит сейчас один из вас, слушателей радио Хит ФМ. Что надо было сделать? Нужно было отправить пароль «Чмоки-чмоки» нам в мессенджер Макс,
1: да?
2: И оказаться шестым по счету. Вот так вот. И победителем этого раунда становится Дарья, город Екатеринбург. Даша, здравствуй.
3: Здравствуйте.
1: Привет-привет.
2: Дашуль, давай вот честно, прям вот положи сейчас ручку на сердце себе и скажи, я последний раз целовалась прям вот так как красиво, вкусно, когда?
3: Ой, наверное, сейчас отчасти, что выиграла.
2: А с кем ты целовалась? Секундочку.
3: Мысленно.
2: Подождите, мысленно и я женат уже. Вот, а давай по-настоящему. Когда поцелуй происходил последний?
1: Ну, прям такой, мы имеем в виду прям.
2: Прям поцелуй,
1: прям
2: поцелующий.
1: Французский.
3: Прям французский, наверное, 2 года на свадьбе.
2: На своей, надеюсь.
3: Да.
1: Вот
3: да.
1: Так вот и бывает, понимаешь?
2: Вот так, сначала, значит, последний поцелуй на свадьбе, вот под фразу «горько». Потом «горько», действительно.
1: Слушай, Даша, ну, есть повод это все повторить.
2: Да.
1: Что-то ты давно не целовалась хорошо.
2: Да, значит, смотри, прямо сейчас вот так вот фантазируем. Полови 3000 рублей на счет тебе прилетели.
1: И хватит. Ой, уже сама собой.
2: Вот, смотри, я прям чувствую, как меня поцеловали только что.
1: Это прекрасно. Давай приветы.
3: Привет семье, городу Екатеринбургу.
2: Прекрасно.
1: И всем.
2: Всем. В какой момент, Дрижкова, ты начала приветы за других передавать?
1: А я просто уже даже чувствую. Я знаю, что она хочет сказать.
2: Может быть, она хочет мужу привет передать.
1: Мы немножечко ее засмущали.
2: Еще бы.
1: Всей этой истории. А муж, похоже, спит.
2: Он не подозревает, что жена-то уже вон в 7 утра заработала денег.
1: Это
2: ладно,
1: да.
2: Ребята, продолжается лайтовый понедельник с утра и до самого вечера. Мы в эфире радио Хит ФМ будем разыгрывать эти самые финансы. Совсем скоро разыграем очередные 3000 рублей. Ну а подробности ищите на сайте hitfm.ru.
0: На радио Хит ФМ. Реклама.
4: Джили Ситирей. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely Citroën. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дealerов Geely и на сайте geely-motors.com.
5: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
6: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
7: Берите все на первой распродаже года в Ашан. Скидки до 70%. Покупайте бекон Ашан «Красная птица» нарезка 200 грамм всего за 169,99 до 8 июля. Ашан. Все выгодное тут.
8: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Двигай Лобрис. Прорабатывай мышцы. Прокачивай тонус хитом.
1: 7 часов 15 минут в Москве. Вы говорите физкульт, мы говорим лучше кофе.
2: Нет, мы говорим, конечно, привет, спортсмены. Сейчас у нас будет классное упражнение. Называется оно «Широкий жест». Можно выполнять вдвоем, с коллегой, с любимым, а можно и с тренером, а можно и с подругой, как это сделала я. Итак, ставим в планку на прямых руках. Обязательно планочка у нас должна быть ровненькой, тело в одну линию. Пресс мы в себя вкручиваем, да, не отпускаем вот эту пружину любви. Ягодицы сжимаем. Берем ленту, вот эту резиночку. Ленту, есть же такие, которые такая, круг, да, получается, резинка есть. Вот просто лента именно, тоже, которая тянется. Одной рукой прижимаем ее к полу, вторую будем растягивать в сторону. Ну, в смысле, второй конец ленты. В момент натяжения разворачиваем корпус и встаем в боковую планочку. Возвращаемся обратно.
1: Вообще выглядит, как будто выпускники с утра проснуться пытаются.
2: Почему выпускники?
1: Ленточка.
2: А, да.
1: Или либо просто свадебный конкурс какой-то, пожалуйста, тоже почему нет?
2: Зато знаешь, как потом классно себя чувствуешь.
1: Прекрасно себя чувствуешь. А у меня один вопрос. Вот в планке же надо в ровную линию стоять.
2: Ну, в идеале.
1: В идеале. Вы когда последний раз линеечку к спинке прикладывали, моя дорогая, хочется сказать?
2: Ну, знаешь, время идет.
1: Это первый вопрос.
2: Линия уже не та.
1: Второй вопрос. Куда смотрит тренер? Это что за горбатая гора происходит?
2: Не-не-не, так должно быть.
1: Да, хорошо. Вот заходите в Messenger Max, посмотрите, как делать это упражнение. Также есть еще группа хитов ВКонтакте. Там тоже девочки вытворяют эти пируэты.
2: Чудеса.
1: Посмотрите.
2: Да, очень красиво, кстати. Начинается. Поехали.
0: Двигай Лобрис.

0: Реклама.
1: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге. 58-88-88.

0: «Лайтовые деньги» в «Лайтовый понедельник» на радио «Хит-ФМ».
1: 7:25 в Москве. Всем доброе утро. Здесь Адамов, здесь Терешков. Это утреннее шоу «Будете Айлиш». Лайтовый понедельник. С утра и до самого вечера будем разыгрывать денежки. И что прямо сейчас давайте сделаем это.
2: Сделаем это с удовольствием. Неважно, чем вы занимались в выходные. Сегодня у вас будет поступление.
1: Поступление
2: денежных средств. Да, это приятно. 3000 рублей на кону. Достанутся они тому, кто по нашему сигналу отправит кодовое слово в личные сообщения в мессенджер Макс Радио Хит ФМ на номер +7 925 007 1074. +7 925 007 1074. Окажется шестым по счету, потому что сегодня 6 июля.
1: Ну и, кстати говоря, 6 июля.
2: Что?
1: 1661 года был основан прекраснейший город Иркутск, где тоже слушают радио Хит ФМ.
2: Супер! Вот,
1: 365 дней сегодня исполняется.
2: Мы должны отметить.
1: Лет, извините, дней.
2: Дней, лет, неважно. Главное, что сегодня праздник у Иркутска.
1: Просто нам звонят очень много выигрыш. Иркутска. Ангарска, с тех направлений. Вот. И поэтому для нас большая честь отдельно вывести этот праздник.
2: Ну, давай сделаем пароль как раз такой.
1: Давай, Иркутск.
2: Да?
1: На старт, внимание, марш.
0: Лайтовый понедельник. В утреннем шоу «Будите Айлиш» на радио Хит ФМ. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me ask.

0: Лайтовые деньги в лайтовый понедельник на радио ИДПМ.
1: 7.32 в Москве. Продолжается раздача на радио Хит ФМ. Деньжат. Всем-всем-всем. У нас сегодня день такой, лайтовый понедельник.
2: Да, с утра и до самого вечера мы деньги разыграем. Так что не упустите возможность. Есть шанс, только продрав глаза, уже заработать что-то. Вот. Ну, а прямо сейчас разыграем 3000 рублей. Давай. Что надо было сделать? Нужно было отправить пароль. Сегодня он звучал так. Иркутск.
1: В честь дня рождения города Иркутска.
2: Да, в честь дня рождения города Иркутска, совершенно верно. И надо было оказаться шестым по счету, вот так вот. И победителем этого раунда оказался Андрей из Магнитогорска. Андрей, привет.
1: Привет.
3: Привет, Хит-ФМ.
1: Не думал, не гадал, да?
2: Был ли ты когда-нибудь в Иркутске, друг?
3: Рядом был, но в самом Иркутске не был, в вахты работаем.
2: А где ты там рядом был?
3: Ну, Ангарск.
2: Ангарск. Вот, кстати, Ангарск очень интересный город. Я почему-то у меня с детством ассоциируется. Никогда там не был, но была девочка одна, с которой я дружил в садике или в школе, не помню. И она была как-то из Ангарска. И она все время говорила это слово, и я запомнил.
1: А мне очень нравится Магнитогорск. Само название красивое.
2: Красивое,
1: вот,
2: да.
1: Можешь прям вот одним словом охарактеризовать свой город? Вот, может быть, у вас какая-то есть прям супердостопримечательность или особенность города? Вот я для меня как новичка, скажи.
3: Ну как, ну типа от Южного Урала, парк Притяжения, очень-очень советую всем, кто не был в Тиеле.
2: Какое у тебя интересное понимание одним словом? Вот смотри, мы рисуем герб Магнитогорска новый, ну то есть ладно, картинку. Вот что мы на нее вынесем в первую очередь?
1: Мы не знаем, как выглядит ваш герб.
3: У нас выглядит треугольник черный.
2: Так,
1: притяжение.
2: Любопытно.
1: Это притяжение.
2: Лихо ты сейчас завернула.
1: Меня притягивает.
2: Притягивает.
1: Так, ладно, сейчас ты.
2: Вот смотри, прям в треугольник. Отправляем 3000 рублей тебе на счет.
1: Это для тебя.
3: Спасибо.
1: Давай,
2: Андрей,
1: привет.
2: Привет передавай.
3: Ну, передаю привет всем сотрудникам компании МГ Энерго, а также компании МГ Энерго Сервис, всем мужикам, всем девушкам, которые работают на благо нашей страны в плане энергетики. Ну, всем здоровья, как говорится, хорошего начала рабочей недели. Ну и вам, соответственно, тоже хорошей недели.
2: Спасибо.
3: Больше хорошей музыки, больше хороших подарков.
2: Андрей, знаешь, вот я сейчас хочу тебе что сказать. Вот те же самые пожелания, которые ты сегодня сказал своим коллегам, надо взять, вот так открыть дверь и с этими же словами поставить на стол еду. Потому что уверен, они тебя слышали.
1: Да. Спасибо большое.
2: Желаем тебе лайтового понедельника, всей вашей дружной компании тоже, да всему Магнитогорску. Ребята, лайтовый понедельник продолжается. Напоминаю, с утра и до самого вечера в эфире Радио Хит ФМ разыгрываются денежки. Совсем скоро разыграем очередные 3000 рублей. Ну а подробности, как обычно, ищем на сайте hitfm.ru.
0: Лайтовый понедельник в утреннем шоу «Будите Айлиш» на радио Хит ФМ.

0: Реклама.
1: Синоптики летом обещают до 30. АТ-банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
2: Лента. Поставщик шашлыка номер один. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. Со 2 по 22 июля. Шашлык из мяса и птицы собственного производства со скидкой 25%. Подробности на сайте lenta.com. За шашлыками!
3: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» — это не просто уход. Это ежедневное напоминание. Ты у себя одна. И заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
4: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
5: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи.
6: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО Альфа-банк 6+.
7: Чек-лист для поездки за границу. Документы, крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим комфорт или максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
8: А поехали всей семьей.
9: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
10: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо, без скрытых списаний и комиссий, чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
11: Сайт psychologist.ru. Познать свой дзен, поймать гармонию, начать доверять, найти понимание с родными и близкими, познать себя, научиться радоваться жизни. psychologist.ru. Найти себя и жить лучше. 18+.
0: Телефон рекламной службы HIT FM. 8-499-579-7799.

0: 7.43 в Москве. Всем приветики.
1: Каждый четвертый россиянин этим летом решил устроить себе цифровой детокс. Вот так вот. То есть, получается, раз я, два ты, там кто у нас, три... Роман, наш
0: а
1: программный.
0: А как мы это делали?
1: Потом еще. И вот четвертый — это тот, кто отказался.
0: Ага.
1: Вот, мы не можем это сделать почему-то. Вот, еще четверть признались, что тоже хотели бы на время отказаться от соцсетей, но пока не готовы.
0: То есть мы хотим, но пока еще не отказываемся.
1: Я пока не знаю, в каком лагере. Есть еще третий лагерь. Есть и те, кто не собирается менять свои... Вот это ты. Не собирается менять свои... Нет?
0: На самом деле.
1: Давай сейчас телефон положим вот туда в комнату и не будем трогать весь эфир.
0: Слушай, знаешь, вот мне не нужны эти меры. И в последнее время я бываю в таких местах, где очень плохо со связью.
1: Да ты специально. И ты там находишь. Ты видели когда-нибудь, вот если вы летите на самолете, там какую-нибудь самую высокую местность горную, и там обязательно какая-нибудь точка вот салатовая есть. Это вот Терешкова ловит сеть.
0: Да-да-да, с поднятой рукой ходит вокруг.
1: Да-да-да. Я на самом деле из той категории, которая вроде пытается бросать это все дело, и даже практически не заходит. Я тебе серьезно говорю, все... Мне просто чисто лень вот это все делать из-за VPN. Потому что ты его включаешь, не работают банки там, и что-то еще. Выключаешь, не работает то. Ты как этот, просто ты бегаешь, скачешь с этим всем делом.
0: А я журналист,
1: лень.
0: Я не могу, понимаешь, без информации. Мне нужно знать, что происходит у людей. Поэтому я постоянно провожу репортажи.
1: Хорошо, что у меня происходит?
0: У тебя все хорошо.
1: В соцсетях.
0: Вот смотрю я на тебя.
1: Нет, сейчас ты
0: и
1: понятно.
0: И вижу, все хорошо.
1: Вот так вот. Давно ли ты заходила ко мне на телеграм-канал?
0: На самом деле, частенько там бываю.
1: Вот.
0: Давно, и даже комментирую.
1: Давно ли ты...
0: Бывает.
1: Один раз. Улыбалась, давно ли ты там?
0: Каждый день.
1: Нет, ты, когда я тебя туда выкладываю, это другое. Ну, в общем, ребята, мы, конечно, лукавим. Мы пытаемся с Терешковой как-то детокс такой соблюдать.
0: Но
1: не
0: мы
1: получается.
0: Не можем этого
1: Но
0: сделать.
1: На самом деле, те, кто уже сделал паузу, вот исследования провели, говорят, что стали меньше тревожиться, отдохнули от информационного шума и смогли переключиться. А многие объясняют все еще проще. Летом реальная жизнь оказывается интереснее любой ленты.

0: Реклама.
1: Шинозавод «Гисловет», ранее «Континенталь», ищет операторов. Обучаем, развиваем, платим достойно. Официальное трудоустройство, питание и доставка. Звони 965-707-0442.
2: Стоп. Вы реально можете сэкономить на новом ГАК прямо сейчас. ГАК «Корс Групп Калуга». Выгода до 700 тысяч рублей на модельный ряд. Комфорт, надежность и выгода только до конца июля. Подробности «Калуга», Тульское шоссе 4. Запишитесь на тест-драйв сегодня. Предложение ограничено. ГАК «Калуга», Тульское шоссе 4.
3: У нас день рождения, у вас экономия. Магазин строительных материалов «Русские гвозди» дарит скидки. 18 и 19 июля скидка 20% на товары для ремонта и отделки. Подробности в магазине «Русские гвозди». Графцевское шоссе 4Б и Гагарина 8. «Русские гвозди» – основа вашего ремонта.
4: Весь июль спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
5: Производственная компания УОО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
6: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

Спонсор часа ООО «Дальпромрыба» и бренд «Капитан вкусов». Позаботиться о близких просто. Суп из горбуши, бутерброд со шпротами или тунцом – лучший способ согреть сердца в мороз. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке. Утреннее шоу.

0: 8:01 в Москве. Всем доброе утро. Здесь Адамов и Терешкова. Это утреннее шоу «Будите Алиш» на радио Хит-ФМ. Здрасте!
1: Здравствуйте! Лайтовый понедельник в самом разгаре. Мы разыгрываем денежки. Все, что вам нужно сделать, это быть предельно внимательными и активными. И все получится. 3000 рублей здесь на кону. Достанутся они тому, кто по нашему сигналу отправит кодовое слово в личные сообщения в мессенджер Макс радио Хит-ФМ на номер +7 925 00 7 10 74. +7 925 00 7 10 74. Окажется шестым по счету, 6 июля на календаре. Да. У нас есть с Адамом очень любимый персонаж в кино и актер, в том числе из прошлого.
2: Почему это из прошлого? Он и сейчас прекрасно снимается.
1: Я обожала его, когда он был супер молод.
2: Он как хорошее, знаете ли, вино. Только с годами только лучше становится.
1: Ты его обожаешь за его вот эти сейчас нынешние работы в большей степени.
2: Он, знаешь, вот это вот, его не портит. Это вот я смотрел, сейчас смотрю сериал с ним, прекрасный.
1: Давай уже скажу, кто это.
2: Сильвестр Сталлоне сегодня отмечает день. Слушай, если что, по-моему, я могу ошибаться, но я просто фанат, и я могу ошибаться немножечко, но, по-моему, ему сегодня исполняется 80 лет.
1: Обалдеть. 80 Сильвестрик, дорогой, родной ты наш человек.
2: Силечка.
1: С днем рождения.
2: Вот, мы думали, как назвать. Мы сейчас перебирали, пока готовились к выходу, перебирали фильмы с ним. Я понял, знаешь, как надо? Нет, давай назовем. Сегодня пароль будет в честь моего самого любимого фильма с Сильвестром Сталлоне.
1: Который я не смотрела.
2: 100% смотрел. Рокки.
1: А, да.
2: Ты любишь спорт, я люблю, как он там всех бьет. Вот поэтому давай. Рокки.
1: Миша, тебе вот это нравится?
2: Фильм?
1: Мне кажется, знаешь, что нравится нам в Сильвестре Сталлоне? Его дерзость.
2: Не, мне там нравится стиль его, если честно, как он одет. Вот правда, я даже шляпу носил в свое время, потому что он так носил.
1: На старт!
2: Внимание, марш!
3: Лайтовый понедельник в утреннем шоу «Будите Айлиш» на радио Хит-ФМ.

0: Лайтовые деньги в лайтовый понедельник на радио ИТФМ.
1: 8.07 в Москве, это утреннее шоу «Будите лишь» на радио Хит ФМ. Наше веселье продолжается, веселье непростое, денежное, лайтовое. Лайтовый понедельник у нас.
2: Да, совершенно верно. С утра и до самого вечера разыгрываем деньги, и прямо сейчас 3000 рублей улетят кому-то из вас. Что надо было сделать? Нужно было отправить пароль «Рокки» в честь дня рождения Сильвестра Сталлоне нам в мессенджер «Макс» и оказаться шестым или шестой по счету. И победителем этого раунда становится Юля, город Новосибирск. Юля, привет!
3: Привет.
1: Так. Юль, вот смотри, вот вопрос чисто женский. Их было трое. Сильвестр, Ван Дам и Шварценеггер. Кто тебе больше всех нравился?
3: Сильвестр.
2: Конечно.
1: Серьезно?
2: В этом мире только тебе нравился Ван Дам.
1: Не знаю, может быть, мне нравилась его растяжка.
2: Не знаю. Вот правда, только тебе. Вот я не знаю ни одного человека, который сказал, боже,
1: ладно,
2: Ван Дам.
1: Мужчины любят все-таки, ну, бруталов, самые такие прям серьезные парни. Это как раз вот Сильвестр и Шварценеггер.
2: Конечно.
1: Ван Дам, он, мне кажется, для девочек.
2: Так, хорошо, ты «Рокки» смотрела?
3: Смотрела.
2: Любимая часть какая?
3: Где он всех побеждает.
2: Вот это самая популярная часть. Согласен, он побеждает. В других он, конечно, проигрывает. Во всех побеждает.
1: А сейчас побеждаешь ты.
2: 3000 рублей лови тебе на счет.
1: Поздравляем.
2: Поздравляем тебя, Юль.
1: Ну и приветы.
3: Привет всему Новосибирску. У нас такая жара. Хочу, чтобы скорее пошел дождик.
2: Мне кажется,
1: давай поменяемся.
2: Тебе кажется, у меня ощущение, что она издевается над нами сейчас, дразнится, жара, понимаешь? Она посмотрела погоду в Москве, говорит, знаете, у нас тут жара.
3: Да, приезжайте к нам.
1: Вот оно для чего, все понятно. Да. Все, мы собираемся в отпуск в Новосибирск.
2: Юль, мы тебе желаем роскошнейшего дня, лайтового понедельника, всем твоим друзьям, близким, всему Новосибирску, ребят, лайтового понедельника, всей стране. Да, и Сильвестру Сталлоне.
1: Обязательно.
2: Тоже. Продолжаем разыгрывать деньги, напоминаю, с утра и до самого вечера мы это делаем в эфире радио Хит ФМ. Совсем скоро разыграем очередные 3000 рублей. Ну а подробности ищите на сайте hitfm.ru.
0: Лайтовый понедельник. В утреннем шоу «Будите Айлиш» на радио Хит ФМ. Реклама. Вернем.

0: приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ВАО. 0+.
1: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
2: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
3: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
4: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
5: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
6: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
7: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
8: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
9: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: рекомендации для твоей жизни.
1: 8.15 в Москве. Это утреннее шоу «Будите Алиш» на радио «Хит-ФМ».
2: Сегодня расскажу про самые необычные гаджеты для домашних питомцев.
1: О, это я люблю,
2: давай. Кис, брысь, мяу, как говорится. В общем, умный ошейник превращает лай и мяуканье в текст типа «Я хочу есть» и даже переводит ответ хозяин, между
1: прочим.
2: Серьезно,
1: это работает?
2: Сейчас тапком получше, а он, знаешь, такой «мяу-мяу-мяу-мяу». Ага. Я такой «Ладно, принял». Хорошо. Дальше вакуумный грумер. Это очень крутая штука. Расчесывает и всасывает шерсть одновременно, чтобы она не летала по квартире.
1: Вот это мне нужно.
2: Очень... А ежи, значит, прилипает там с ним. В общем, короче,
1: почему ты не делаешь подарки моим котам?
2: Перекати поле. Что?
1: Мне вот это все нужно, пожалуйста.
2: Ладно, договорились. Умная кормушка с распознаванием морды. Открывается только тому питомцу, чей чип или метка зарегистрированы. Это если один кот ворует еду у другого.
1: Мне кажется, это и людям нужно. Я с удовольствием. Кстати, я тут недавно о крутой штуке узнала, как раз в тему твоих супергаджетов.
2: Так, так, ну-ка, давай.
1: Недавно же жара была сильная, и я прочла очередное напоминание, что надо больше пить. Да и мне вообще все приложения эти напоминания отправляют. Я подумала, интересно, вот нам нужно больше 2 литра воды.
2: Есть такое.
1: Примерно такое. А вот
2: да.
1: Сколько нужно коту?
2: Литр? Он лопнет, наверное.
1: Я, честно, не знала. Спрашиваю в чате с Алисой, сколько пить моему котику. И узнала, что у каждого индивидуальная норма. Но моему Эллиуду надо 300 миллилитров. Где-то так.
2: Ничего себе.
1: И там же в этом чате сразу же с нейросетью появилась реклама умных поилок. И все-все-все-все вот это. Я про кормушки знаю, а про поилки вообще почему-то не слышала. Прям супер темная реклама. Купила, короче, сейчас довольная и счастливая.
2: Почему Эллиуд, а теперь что? Царская жизнь, трон,
1: да,
2: трон закажи ему.
1: И я спокойно, большой запас воды, фильтр, самое главное, поилка стимулирует больше пить.
2: Ну, это важно.
1: Оказывается, ты знал, кошкам нравится движущаяся вода, они считают ее безопасной.
2: Это, кстати, да, поильнички есть. Так, ну и последний гаджет, это датчик ожирения. Вот про воду поговорили, теперь про еду. Датчик ожирения прикладывается, значит, к животику питомца, определяет уровень ожирения и дает рекомендации в приложении. Вот так.
1: Нам
2: вот
1: так тоже такое нужно с тобой.
2: Нам с тобой?
1: Да-да-да. Это идеально.
2: В общем, ребят.
1: Котику и себе.
2: Он же будет, да? А там перевод же есть еще. Ошейник вот этот. В общем, ребят, запомните, эти гаджеты улучшат жизнь ваших питомцев.

0: Хит-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400329. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит-ФМ.
2: В Калуге сегодня дождь до 21 градуса. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе дожди, местами сильные, днем до плюс 18.
3: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
4: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
5: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от Догмы. Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
4: Просто космос.
5: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на dogma.ru.
6: ООО «Специализированный застройщик Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
7: Радиоканал радиостанции «Хит-ФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 7753748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет. Реклама.
8: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
9: Для ваших особых дат и будней. Украшения, часы и бижутерия. В магазинах торгового комплекса 21 век. Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
10: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
11: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
12: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
13: Зонт «Доплер» – ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметит. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция» ТК 21 век на первом этаже у фонтана.
14: Институт управления бизнеса и технологий предлагает программы высшего образования. Прикладная информатика, психология, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, бизнес-информатика, юриспруденция, реклама и связи с общественностью, туризм, педагогическое образование, иностранный язык, психолого-педагогическое образование, специальное дефектологическое образование. Наш адрес: Калуга, Гагарина 1, телефон 54 70 79.
0: Телефон рекламной службы Хит-ФМ в Калуге 58 88 88.

0: «Лайтовые деньги» в «Лайтовый понедельник» на радио «Хит-ФМ».
1: 8:27 в Москве. Всем доброе утро. Это утреннее шоу «Будете Алиш» на радио «Хит-ФМ». «Лайтовый понедельник». Напоминаю, с утра и до самого вечера в эфире радио «Хит-ФМ» мы разыгрываем деньги. И прямо сейчас...
2: В унисон. Мы так радуемся лайтовому понедельнику. Просто не можем.
1: Это в тебе просто вот это вот все с детского лагеря, когда надо. Когда я ем, я глух. И все вместе вы говорите.
2: Нет, а знаешь, вот как у нас было с подружками. Когда ты очень долго дружишь и знаешь, что скажет твой друг, ты можешь предугадать. И вот когда мы иногда так с подружками, она начинает фразу, я заканчиваю.
1: То есть я твоя подружка?
2: Ну, получается, что так.
1: Ну, я красивая подружка тогда.
2: Так, 3000 рублей у нас на кону. И достанутся эти деньги тому, кто прямо сейчас по нашему сигналу отправит кодовое слово в личные сообщения в мессенджер Макс Радио Хит ФМ на номер +7 925 007 1074 +7 925 007 1074. Окажется шестым по счету, сегодня 6 июля.
1: Да, мы долго думали, ладно, чего уж я лукавлю, недолго мы думали над паролем, вот, и смотрели, у кого сегодня день рождения, и выяснили, что сегодня день рождения еще у 50 Cent.
2: Да!
1: Но напомню, что в предыдущем розыгрыше мы поздравляли Сильвестра Сталлоне с днем рождения. 50 Cent, Сильвестр, что же их объединяет?
2: Их объединяет фильм «Неудержимые 4».
1: Да, «Неудержимые 4», и тот там снимался, естественно, и мы понимаем, что как бы да, вот, поэтому...
2: Совпадение? Не думаю.
1: Да,
2: это была глубокая умственная работа проведена, чтобы соединить.
1: Мы долго думали, да.
2: Да,
1: и,
2: да.
1: А знаете, как долго мы думали, какой пароль придумать? И, в общем, мы звонили всем. Мы позвонили Сильвестру, спросили, спишь? Он говорит, нет, сейчас подумаю. Косте Копейкину, это 50 Cent, тоже позвонили. И он говорит, ребята... Пусть пароль будет просто неудержимый.
2: То есть ты считаешь, что у него такой акцент кавказский? У 50 Cent. Неожиданно.
1: Да, он сам в шоке был.
2: Давай, все, пароль неудержимый.
1: На старт, внимание, марш.
0: Лайтовый понедельник в утреннем шоу «Будите Айлиш» на радио Хит ФМ.

0: «Лайтовые деньги» в «Лайтовый понедельник» на радио «Хит-ФМ».
1: 8.35 уже в Москве. Всем доброе утро. Утреннее шоу «Будете лишь» на радио «Хит-ФМ». И тут «Лайтовый понедельник».
2: С утра и до самого вечера в эфире радио «Хит-ФМ» мы разыгрываем деньги. И прямо сейчас разыграем очередные 3000 рублей. Что надо было сделать? Нужно было отправить пароль «Неудержимый» в честь дня рождения 50 Cent и Сильвестра Сталлоне. Вот. И оказаться шестым по счету.
1: Да, все верно. И кто же выполнил все вот эти условия и справился с замечательной задачей?
2: Победителем этого раунда становится Елена, город Новосибирск. Леночка, здравствуйте.
1: Лена.
2: Позвольте, позвольте пригласить вас в эфир.
3: Да, я тут, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Ну что ты прям жених взял, сразу засмущал. Опа, это у тебя, Лен?
2: Это зубная щетка, надеюсь.
1: Лен, кто тебе звонит? Кто сообщение отправляет?
3: Все, я отклонила.
1: Все, отлично.
2: А если это 50 Cent звонил, а ты взяла и скинула, сейчас плачет?
1: Нет, то, что она должна была нас скинуть. Тоже мне.
2: Хорошего. А ты хороша.
1: Мы тебя поздравляем, Лен.
2: Раз, два, три. Лови. Это 3000 рублей прилетели тебе на счет. Звонили инкассаторы, просто наши маленькие. Они не могут попасть тебе в квартиру, поэтому они закинули тебе через окно. Какой этаж?
3: Второй.
2: Не так-то сложно.
1: Да, знаешь ли, там... Нормально. Как настроение вообще? Что сегодня с утра замечательного произошло?
3: Замечательный понедельник. Рабочая неделя. Все прекрасно.
1: Леночка, давай порадуйся.
2: Вот этот сейчас...
1: Деньги ты выиграла. Вот этот
2: сейчас выдох.
3: Спасибо огромное. Спасибо.
2: Вот
3: очень
2: этот
3: рада.
2: Выдох сейчас был.
1: Тяжелый, да.
2: А ведь всего 8 утра.
3: А выдох, потому что жара. Предыдущая девушка.
1: Это же все Новосибирск, жара. Тот самый жаркий звонит.
2: Сколько времени сейчас в Новосибирске?
3: 12.37.
2: Тогда, да, самое жаркое время, действительно.
1: Ну и самое интересное, сколько градусов на улице? Нам любопытно, какая жара там у вас?
3: Уже почти 28.
1: Ух ты! Вот это да.
3: Да, да. Ночью у нас 21-22.
2: Это в тени.
1: Я собираю чемоданы. Давай привет, Лен.
3: Ну, привет всему городу, конечно, всем моим знакомым, друзьям, коллегам. Вот, родным и близким.
2: Ну и всем, кто тебя узнал.
1: Ну, конечно.
2: Конечно же, не без этого. Ребят, лайтовый понедельник продолжается. Напоминаю, с утра и до самого вечера в эфире радио «Хит-ФМ» разыгрываются деньги. Мы желаем каждому из вас этого самого лайтового понедельника. Подробности ищите прямо сейчас на сайте hitfm.ru.
0: Лайтовый понедельник. В утреннем шоу «Будите Айлиш» на радио «Хит-ФМ».

0: Реклама.
1: Так, ну вроде для пикника все взяли. А 3 килограмма персиков не многовато?
2: Только 3. А вот еще из самоката привезли.
3: Наслаждайтесь летними продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
4: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
5: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
6: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн устройство самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и выделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплаты на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ. Новые деньги, новый вкладчик. Имеются ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк

0: Либо скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентрация 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
4: ООО «Т-моб». Цена действительно при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2020. 26-го года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
5: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль. Гиперленте.
6: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
7: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
8: Ну?
7: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
9: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
10: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи.
11: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
12: АО Альфа-банк 6+.
13: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

0: радио Хит FM.
1: 8.46 в Москве. Всем доброе бодрое утро.
2: Итак, роскошнейшая новость. Я для вас отыскал, ребятки. Значит, в Шотландии мужчина использовал чайку как оружие.
1: Шерлок Адамов, Ватсона, Терешкова здесь на месте. В чем вопрос?
2: Еще орнитологи.
1: Да-да-да. Что происходит?
2: Местный житель. Кстати, еще это все дело, я же говорю, в Шотландии проходит.
1: Ой,
2: местный житель
1: уже
2: поймал голыми

0: Когда
1: остальными.
0: Ты последний раз видела чайку? Какой конь? Она же маленькая.
1: Мне почему-то кажется, она жирная. Нет. Чайки жирные. Это же из песни.
0: Я не знаю, что это за песня. Но я... Хорошо, я тебе пойду даже другим путем. Я видел как-то раз новость, где в глубинке в российской две женщины подрались гусями.
1: Вот.
0: Махались гусями.
1: А чего ты удивляешься?
0: Поэтому... А чайкой взяли...
1: А они сейчас как едят? Не хуже нас?
0: А во, кстати, он так и угрожал. Говорит, смотри. Курлык, сейчас она ведь все съест. Давай сюда свою
1: курлык
0: еду.
1: Курлык — это голуби.
0: А, ну, это
1: чайка.
0: Все... Подожди, как еще раз? Это когда Терешкова мизинцем о диван ударилась.
1: Да-да-да.
0: Ну, в общем, такая вот история. Я, честно, не понимаю, конечно, как можно было ограбить человека с помощью чаек, но раз это возможно, значит, это было.

0: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба» и бренд «Капитан вкусов». Позаботиться о близких просто. Суп из горбуши, бутерброд со шпротами или тунцом – лучший способ согреть сердца в мороз. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
1: Реклама. Хотите переехать в новую квартиру? Жилой комплекс «Дубрава Парк» уже сдан. Квартиры с ремонтом всего за 7 миллионов 600 тысяч рублей. Просторная кухня-гостиная. 3 изолированные комнаты, у каждого свое пространство. Мы ценим ваше время, ключи в день сделки. А если нужна ипотека, поможем подобрать выгодные условия. Подробности по телефону 752-752. Отдел продаж Кирова 39, офис 410.
2: «Строймонтаж С». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Е8 «Темпа» – ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки.

0: холодильники и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 Темпа хорошо будет в нем.
1: Весь июль спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
2: Производственная компания УОФ УЯУ «Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
3: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54 06 15.
4: Шинозавод «Гисловет», ранее «Континенталь», ищет операторов. Обучаем, развиваем, платим достойно. Официальное трудоустройство, питание и доставка. Звони 965-707-0442.
5: Комплексное лечение микозов в медицинском центре «Версаль». Эффективно, комфортно, безопасно. Центр медицинской косметологии «Версаль» на Кирова 23. Звоните 400-905.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: радио Хит FM. На радио Хит FM.
1: 9 часов ровно в Москве. Всем доброе утро. Здесь Адамов, здесь Терешкова, здесь утреннее шоу «Будите Алиши» радио Хит FM.
2: Здравствуйте. Мы продолжаем наше утреннее веселье. У нас очень крутая, классная тема для обсуждения. Как вы считаете, какие привычки присущи тому или иному знаку зодиака?
1: Так, козероги, упрямые, скорпионы, зануды.
2: Это привычки.
1: Это у тебя есть, у тебя и у моей мамы. Чтобы вы понимали, у Дианы и у моей мамы в один день рождения. Так вот, они ведут себя ровно одинаково.
2: То есть, а что мы делаем?
1: Я расскажу сейчас. Значит, стоит мне, например, подойти к двери, чтобы открыть, она скажет: открой, пожалуйста, дверь. Стоит мне, например, подвинуть к себе микрофон и подготовиться к выходу, она говорит: выход, Артем, выход. То есть человек,
2: а может быть,
1: сурдопереводом
2: ты
1: занимается.
2: Передумаешь это делать, понимаешь? Я на крайний случай тебя направляю.
1: Не, ну я могу из принципа. Я сейчас назло дверь еще сильнее закрою.
2: А вдруг ты в этот момент такой подошел к двери и забыл, что ты хотел сделать?
1: Не, ну я не настолько плох. Мне всего 42.
2: А что касается привычек, у меня, например, мама, она дева, и она помешана на уборке. Она просто все время убирается. Причем убирается не только у себя дома.
1: Ты думаешь, это девам присуще?
2: Ну, они прям такие, знаешь, да. И знаешь, и даже когда я уберусь, вот сегодня утром я убралась, вечером приезжает мама и говорит: да кто так убирается, за тобой переубираться надо.
1: Не, ну это уже другое, это навык. Но она смотрит и видит, за тобой переубираться
2: надо. Я тебе честно говорю, не так уж там все и плохо.
1: Ну, вот я так же говорил хозяйке, когда снимал последнюю квартиру. Там, видимо, тоже дева пришла принимать квартиру. Говорит: тут надо уборку проехать. Я только что клининг выгнал отсюда. Она говорит: что-то здесь надо убирать.
2: Вот они умеют.
1: 8-925-007-1074. Это номер для ваших сообщений в мессенджере Макс в личке. Также в Максе есть группа Хит FM. Пишите туда тоже. Итак, мы сегодня обсуждаем вот что. Как вы считаете, какие привычки присущи тому или иному знаку зодиака?

0: шоу «Будите Айлиш» на радио Хит FM.
1: 9:09 в Москве. Сегодня обсуждаем, как вы считаете, какие привычки присущи тому или иному знаку зодиака?
2: Ну, тут можно, кстати, и жалобы, и восхищение, все подходит.
1: У меня тут какая-то книга жалоб.
2: Вот я надеюсь, что будут и какие-то похвалы.
1: Пожалуйста, Настена пишет. Упрямство и твердолобость присущи овнам, прям непробиваемые.
2: Ну и давайте с примерами, что конкретно делать на ваших знакомых.
1: Хорошо, я тебе приведу пример с овнами. Имел, так сказать, опыт общения с овнами. Не то чтобы прям непробиваемый, но вечно за свое мнение топят. Вот они считают, что они всегда правы.
2: Это 100%.
1: Ну, это любой знак
2: зодиака. И знаешь, что еще насчет овнов? Они очень любят спорить. И
1: обожают
2: выигрывать споры. И даже если они не правы, и они это в процессе спора понимают, они никогда не признают.
1: И даже если они проиграли спор, они все равно другим овнам скажут, что они выиграли этот спор. Чтобы они их не посчитали... рыбами.
2: Да, Дима написал: упертый телец, добрый, но резко могу превратиться в простого быка. Не терплю несправедливость. Вот это, наверное, хорошо.
1: Оксана пишет: близнецы, каждый день новые ощущения. Вот так. Многие в шоке, но зато не скучно.
2: Оля у нас очень нескромная дева. Я постоянно прибираю, не люблю подводить людей, всегда держу свои обещания, очень ответственная. Боже, да я идеал.
1: Вот Джерриат пишет. Раки обидчивые,
2: а
1: весы вечно боятся всех обидеть. Тандем. Шикарно. 8-925-007-1074. Это номер для ваших сообщений в личке, в мессенджере Макс. Также в Максе есть группа Хит FM. Пишите туда тоже. Мы сегодня обсуждаем, какие привычки присущи тому или иному знаку зодиака.
0: На радио Хит FM. Реклама. Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3». Произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
3: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк». 16+.
4: Чек-лист для поездки за границу. Документы, крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим Комфорт или Максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.

0: 22 января по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, Набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве постов, сроках, месте и порядке получения на zon.ru. 16+.
1: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» — это не просто уход. Это ежедневное напоминание. Ты у себя одна. И заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
2: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

0: утреннее шоу «Будите Айлиш» на радио Хит FM.
1: 9 часов 15 минут в Москве. Мы сегодня обсуждаем знаки зодиака и привычки, которые им присущи.
2: Вот Андрей написал, я очень смеюсь. Да ерунда все это. Нет никаких особенных привычек у знаков. Но я лев, и я великолепен. О, да, львы, они настоящие шоумены везде.
1: У меня был знакомый, он лев. И он, значит, вот уровень его львовости был такой, что он просто создал чат из незнакомых людей себе. И в основном это были люди, которые должны были им восхищаться. То есть он приглашал к себе домой всех в гости тусоваться. Ага. И в какой-то момент, если бы кто-то сказал, что-то маловато квартирку у тебя для тусовок, все, его вычеркивали из чата.
2: Ой, уж какой. Знаешь, вот ничего такой, не сказать им в противовес.
1: Такой жук был.
2: Натали, близнецы любят слушать одну и ту же песню на повторе. Серьезно?
1: Да это все любят тоже.
2: Скорпион тоже любит. Еще сериалы мы пересматриваем постоянно.
1: Вот, пожалуйста, фильмы. Елена пишет. Овен старается видеть в людях только хорошее. Ну, кстати, есть такое тоже.
2: Он же не виноват, что хорошего мало.
1: Я был в отношениях очень долго с Овном. И вот, видишь, долго же был, а ты знаешь меня.
2: Это вообще...
1: А поэтому они действительно видят только хорошее.
2: Нет, ну, знаешь, у тебя есть опыт работы и жизни со Скорпионом, а Скорпион, и Овны, и Львы, они немножечко похожи.
1: Вы тоже видите только хорошее?
2: Мы видим только хорошее.
1: Прекрасно.
2: Это единственное, что нас объединяет.
1: Это же хорошо. Овны упрямые, или сразу ниже. Овны упрямые, упертые до ужаса. Сама Овен, да еще родилась в год козы. Почему-то в скобках написала овцы. Ну, окей. И знаю, о чем говорю. Муж в шутку, ласково и с любовью зовет меня овечку мою.
2: Вот в овечьей шкуре, мне кажется, вот эта история. Вот эта. Волк в овечьей шкуре.
1: Это другое немножко. 8-925-007-1074. Это номер для ваших сообщений в личке, в мессенджере Макс. Также в Макс есть группа Хит FM. Пишите туда тоже. Мы сегодня обсуждаем знаки зодиака и какие привычки им присущи.

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: В Калуге сегодня дождь до 21 градуса. По прогнозу нейросети Яндекс, завтра в нашем городе дожди, местами сильные, днем до плюс 18.
3: Спонсор выпуска ООО «Эзериу Монолит».
4: Успех измеряется комфортом. Жилой комплекс бизнес-класса «Куба». Дом уже сдан. Ключи в день сделки. Авторская архитектура. Подземный паркинг. Квартиры от 3 миллионов рублей. Звони 8-910-600-4101. 8-910-600-4101. ЖК «Куба».
5: Застройщик ООСЗ «Рио Монолит». Декларация на наш.дом.рф.
1: Радиостанция «Хит FM». Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
6: Стоп. Вы реально можете сэкономить на новом ГАК прямо сейчас. ГАК «Корс Групп Калуга». Выгода до 700 тысяч рублей на модельный ряд. Комфорт, надежность и выгода только до конца июля. Подробности «Калуга», Тульское шоссе 4. Запишитесь на тест-драйв сегодня. Предложение ограничено. ГАК «Калуга», Тульское шоссе 4.
7: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие «Рихау». 277-515.
8: У нас день рождения, у вас экономия. Магазин строительных материалов «Русские гвозди» дарит скидки. 18 и 19 июля скидка 20% на товары для ремонта и отделки. Подробности в магазине «Русские гвозди». Грабцевское шоссе 4Б и Гагарина 8. «Русские гвозди» – основа вашего ремонта.
9: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
10: Институт управления бизнеса и технологий предлагает программы высшего образования. Прикладная информатика, психология, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, бизнес-информатика, юриспруденция, реклама и связи с общественностью, туризм, педагогическое образование, иностранный язык, психолого-педагогическое образование, специальное дефектологическое образование. Наш адрес: Калуга, Гагарина 1, телефон 54-70-79.
11: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
0: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге 58 88 88.
1: Хит FM.

0: шоу «Будите Айлиш» на радио Хит FM.
1: 9:27 в Москве. Всем доброе утро. Мы сегодня обсуждаем привычки знаков зодиака.
2: О, тут вообще всех вообще не
1: ящик
2: остановить.
1: Ящик Пандоры открыли.
2: А Оля пишет, я телец, обладаю большим запасом жизненных сил, но вывести из себя тельца, то есть меня непросто. Однако, если это удастся, то мой гнев будет неудержим. Места будет мало всем, ищите пятый угол. Звучит как угроза, Оля.
1: А вот, кстати, Эльвира тоже хитренькая, смотри. Доброе утро, Хитов. Доброе утро. Я рак. У меня сегодня день рождения. По момент. А дальше она пишет. Раки обидчивые. Такое есть, но очень целеустремленные. Переживают за всех и готовы всех и всегда спасать.
2: Мы поздравляем с днем рождения.
1: А еще до безумия любят свой дом и семью. Конечно, поздравляем с днем рождения тебя.
2: Happy birthday, Алена.
1: Кто обидится еще.
2: Да-да-да. Упертые в свои права те козероги. Не хотят слышать других, только они всегда правы. Высокомерные львы. Что мужчины, что женщины. Будто им все должны. И не знаешь, на какой кобылке к ним подъехать.
1: Вот знаешь, я тебе скажу честно, я козерог. Я козерог, и я вот, знаешь, самое страшное, чего я боюсь, это, допустим, построить отношения со львом. Угу. Но это же катастрофа будет.
2: Вадим написал, я не про всех скорпионов, но я, походу, зануда и упрямый, как барашка. И задаю.
1: И он пишет, близнецы, 7 пятниц на неделе. Такая... Почему? Они писали, они какие кутилы. Сегодня понедельник. Неважно, у меня пятница.
2: А Танечка телец, злопамятная, упертая, долго терплю. Но если меня вывести из себя все, припомню которого разорвать этого человека, терпеть не могу. Мужчин скорпионов, люблю себя любимого, и только он центр вселенной.
1: Так, подождите секундочку, что-то не то, началось не то.
2: Давайте, да, не то.
1: Давайте следующий выход посвятим хорошим качествам знаков зодиака. Пожалуйста, вот давайте, накидайте нам побольше хороших качеств, с которыми вы сталкивались то у определенного знака зодиака.
2: Ну, привычки какие-то забавные.
1: Вот. Да. Конечно, потому что вот, например, козероги, смотри, они лучшие.
2: Это опять же не привычка.
1: Но это привычка быть лучшим.
2: Я знаю, что козероги очень хорошо выдумывают.
1: То есть ты хочешь сказать, они вруны?
2: Да.
1: Я говорю, хорошие привычки.
2: Причем профессионально. Это хорошая привычка, но нужная.
1: 8-925-007-1074. Вот туда, в личку, в мессенджер Макс накидываем хорошие теперь привычки знаков зодиака. Либо заходите в нашу группу Hit FM в мессенджере Макс там же. И там же пишите тоже хорошие привычки, присущие знаком зодиака.
0: На радио Hit FM.

0: 9:37 в Москве. Мы сегодня обсуждаем привычки знаков зодиака, которые присущи тому или иному знаку.
1: А Оксана по знаку зодиака Стрелец. Самый лучший знак. Щедрость. Наш конек. Забота поможет. Поможем никогда не оставим в беде. Мы рождены жить, радоваться жизни.
0: Вот заметь, когда мы не просили хорошего накидать, они все про других говорили. Как хорошее, так про себя сразу. Uh-huh. Я вот могу сказать про рыб. Они вот, мне нравится в них черта одна, они, знаешь, как бы любую проблему молча переживают. То есть у них нет вот этой истерии, я замечал просто. И они такие спокойные, тихие, иногда молчат.
1: Вот тут сообщение тоже от слушателя. Прям многие знаки зодиака. Близнецы зеркалят отношения других людей к ним. Вроде бы открыты, но никогда не угадаешь, что у них на самом деле в уме. Водолеи — прекрасные друзья, но жестоки в личных отношениях. Рыбы — верные, никогда в беде не оставят. Козероги — большие трудоголики. Стрельцы — хотите разговоры до 4 утра за жизнь — это к ним.
0: Это что сейчас был за гороскоп?
1: Это прям интересненько.
0: 8-925-007-1074 — это номер для ваших сообщений в личке, в мессенджере Макс, пишите туда. Можно еще написать в группе. У нас есть группа в Максе, называется Hit FM. Пожалуйста, заходите, там тоже обсуждаем привычки всячески интересные, которые присущи тому или иному знаку зодиака.

0: Реклама.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
3: Берите все на первой распродаже года в Ашан. Скидки до 70%. Покупайте маршмеллоу для барбекю Ашан Красная Птица 200 грамм всего за 149,99 до 8 июля. Ашан. Все выгодное тут.
4: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
5: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
6: О, пани, о, пани.
5: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
7: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
9: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
10: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
11: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
12: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
13: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
14: Ну все, я готова к сериалу. Ой, это что, уже третий лимонад?
15: Только третий. А вот и еще привезли из самоката.
16: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
17: Умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Изи. Сменят парфюм тебе, вот, пожалуйста, угостят сладким.
1: Какой, ну, в общем, классный
0: устроит знак тебе,
1: зодиака.
0: Устроит тебе праздник. Да, да, вот. А имя этому персонажу везде хит.
1: Супер!
0: Ребята, это акция, которая продолжается в эфире радио Хит ФМ. Все подробности ищите на сайте hitfm.ru. Ну, а нас, Терешкова, ищите здесь уже завтра, на том же месте, в тот же час. Напоминаю, лайтовый понедельник продолжается. Дали уже бразды финансового правления, как это взросло звучит, примет Наташа Стаханова. Ну, а мы с Терешковой отчалим на покой отдыхать.
1: И хочется сказать в завершении нашей прекрасной темы, неважно, какой у вас знак зодиака, мы вас любим, обнимаем, целуем.
0: Пока-пока.
1: Ждем.

0: Реклама.
1: Весь июль спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
2: Телефон рекламной службы Хит-ФМ в Калуге. 58-88-88.

Ну как ваш понедельник, друзья? Надеюсь, лайтовый. Но если вы слушаете Hit FM, значит лайтовый. Я так опять тонко намекаю, что в течение всего дня мы разыгрываем лайтовые денежки. Очередной розыгрыш у нас будет уже в следующем часе. Вот, а потом мы с вами будем ловить везде хит. Мне очень хочется, чтобы именно у вас получилось сегодня его поймать, потому что там нереально крутые подарки. Ну а в этом часе давайте немножечко почилим, ладно? Тим Импала прямо сейчас и Дженни на радио Hit FM, та самая из Blackpink, про Дракулу.

0: Тейлор Свифт на радио Хит ФМ с песней, которую она посвятила своему жениху. Хотя нет, он уже ее муж. Они же... 3 июля они же поженились все-таки. Да. Состоялась та самая знаменитая свадьба Тейлор Свифт. Кстати, знаете, она прошла в большой секретности. Гости подписывали соглашение, а не разглашение. А приглашения были с индивидуальными водяными знаками. Представляете, еще было запрещено пользоваться телефонами. Ну вот как так? Приходишь на свадьбу Тейлор Свифт, да, и не можешь делать селфи. Ну вот... Представляете, облом какой. Вот. А что еще знаю? Тейлор Свифт, кстати, стала первой знаменитостью, надевшей кутюрное свадебное платье нового креативного директора, как же мне сказать, в общем, бренда, амбассадором которого является Пак Чи Мин из BTS. Вот, да, Джонатана Андерсона. Вот. На празднике где-то было 1000 гостей. Тамадой был Адам Сандлер. Вот. Среди гостей было очень много игроков команды Kansas City Chiefs, ну, вот, за которую как раз играет муж Тейлор Свифт. Вот. Ну, конечно же, там всякие музыканты, кино. Ну, вот как-то так. Я надеюсь, что Тейлор Свифт все-таки когда-нибудь покажет нам сама, выложит в социальные сети, друзья. Ну, вот так. У нас совсем скоро в эфире будет афиша. Куда сходите, что посмотреть в Москве. Иду на все. Ну, а прямо сейчас слушаем стопудовый хит.
1: Стопудовый хит на радио Хит FM. Год 2006. Sunrise Avenue.

0: Хит-ФМ Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит-ФМ.
2: В Калуге сегодня дождь и до 21 градуса. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе дожди, местами сильные, днем до плюс 18.
3: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
4: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
5: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от Догмы. Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
4: Просто космос.
5: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на dogma.ru.
6: ООО «Лицензированный застройщик «Дефинанс». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
1: Радиостанция «Хит-ФМ». Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
7: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
8: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
9: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
10: Костюм. Носки. Бритва.
11: Еще есть место.
10: Тогда берем еще костюм.
11: Мы превышаем допустимый вес.
10: С чемоданами «Эколак» такого не случится. Вместительный, легкий и надежный. Он станет вашим верным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция». ДК 21 век, первый этаж у фонтана.
12: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: Всем привет, меня зовут Ирина Баутина, и прямо сейчас я расскажу о том, куда отправиться за самыми яркими впечатлениями в Москве.
1: Номер 3.
0: В центре Вознесенского проходит выставка расследования «Инспекция современности. Дело Федота», вдохновленная архивом художника, поэта и графика Владимира Федорова. Экспозиция построена как детектив. Предстоит искать улики, изучать архивные материалы и шаг за шагом собирать образ художника, примеряя на себя роль настоящего инспектора. В залах покажут графику, архивные документы, инсталляции и работы современных авторов, созданные по мотивам наследия Федорова. Выставка работает до 23 августа для лиц старше 16 лет.
1: Номер 2.
0: Тем временем Российский национальный музей музыки приглашает на выставку «Экспо-музыка. 10 лет. 100 историй». В экспозиции собраны инструменты, произведения искусства и архивные материалы, рассказывающие о музыкальной культуре разных эпох и стран. Увидите все от старинного органа Фридриха Ладегаста и редких национальных инструментов до скрипок итальянца Страдивари и мемориальных предметов Леонида Когана. Отдельный блок посвящен рукописям и автографам великих композиторов от Чайковского до Бетховена. Выставка работает до 8 ноября для лиц старше 6 лет.
1: Номер 1.
0: В кинотеатре можно посмотреть семейную комедию про различия поколений «Дед Фомич». По сюжету дед Константин Фомич решает любой ценой помирить своих родных. Ради этого он идет на хитрость и притворяется смертельно больным, чтобы впервые за долгое время собрать под одной крышей детей и внуков. В главных ролях Николай Добрынин, Никита Кологривый, Андрей Мерзликин, Екатерина Волкова и Глеб Калюжный. С вами была Ирина Баутина. Проводите свободное время не скучно и хитово.

0: Эвелин Рокстон на радио Хит FM Vertigo. Мне прямо сейчас вот Богдан написал. Я знаю, что Богдан такой постоянный слушатель радио Хит FM, но, по крайней мере, вот последний месяц очень часто нам пишет. Сейчас пишет: хочу выиграть вашу настолку. Когда будем играть в хитбокс? Богдан, но ты же должен знать, что завтра мы будем играть в хитбокс, потому что сегодня у нас лайтовые денежки как раз в следующем часе. Можно легко 3000 рублей взять вот так вот и выиграть. А спойлер, кстати, тоже можно выиграть. Знаешь, где? Заходи в канал Радио Хит FM в Макс и просто участвуй в розыгрыше настольных фирменных игр Хит FM. Спойлер, все звезды. Там в закрепленном сообщении все написано. А как нас легко найти там? Да просто в поисковике пишите, ну, в Максе пишите Радио Хит FM, и мы прям выскакиваем так. Опаньки, это мы. Так что заходите, ждем вас.
1: У тебя все получается. Твой статус хитовый на Радио Хит FM.

0: Реклама.
1: Весь июль спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
2: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге. 58-88-88.

0: хитовый.
1: На радио Hit FM.
2: Друзья, уже через пару песен очередной розыгрыш лайтовых денежек не пропустите. Ладно, далеко не уходите, скоро начнем. Алексеев забежит в студию, также расскажет нам, какие продукты больше всего вредят нашим зубам. Петь мы будем вместе с Мари Краймбери, давай не ждать. Ну а прямо сейчас Slater на радио Hit FM, Just Dance.

0: Ну что, родные, готовы? Телефон в руках. Замечательно. Итак, на кону у нас 3000 рублей. Их получит тот из вас, кто прямо сейчас по моему сигналу отправит кодовое слово в мессенджер Макс Радио Хит ФМ на номер. Внимание. +7 925 007 1074. Прям, друзья, в личные сообщения. И окажется шестым по счету, ну, потому что у нас с вами сегодня 6 июля. Все очень просто. Друзья, только огромная, вот такая вот большая просьба. Слово отправили, и побудьте там немножечко еще, ладно? Потому что многие из вас так отправили, телефон в задний карман, а потом новые джинсы куда-нибудь мерить, да? И все, я не могу связаться. А мне нужно связаться с победителем, чтобы в прямом эфире отсыпать вам лайтовую денежку. И слово отправляем только после того, как я скажу на старт «Внимание, марш». Все, готовы? Телефон в руках? Ну тогда поехали. Кодовое слово в этом раунде. Чмоки! На старт, внимание, марш!
1: Лайтовые деньги в лайтовый понедельник на радио Хит ФМ. Реклама.
2: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
3: ООО «Т-Моб». Цена действительно при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
4: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
6: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.

0: вся страна.
1: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
3: Читайте в июльском номере журнала «Автопанорама». Избыточная электроника в автомобилях. Благо или проблема? Расследует Александр Зотиков. Электромобили и подземные парковки. В чем опасность? Анализирует Петр Шкуматов. Экосистемы банков имеют темные стороны, заявляет Хасан Ганиев. Лишение прав по беспечности, объясняет Михаил Зиничев. Автопанорама. Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
4: Телефон рекламной службы Hit FM 8 499 579 7799.

0: Хит-ФМ.
1: Да, друзья, лайтовый понедельник на радио Хит-ФМ, в течение которого с утра до вечера мы щедро раздаем вам деньги. Розыгрыш очередных 3000 я объявила буквально совсем недавно. И чтобы их получить, нужно было просто отправить слово «чмоки». Ну, потому что, вы знаете, да, сегодня всемирный день поцелуя, к нам в мессенджер Макс, и оказаться 6-м по счету, потому что 6 июля. Правильно? Все правильно. И у нас есть победитель Марина, город Ангарск, на связи. Марина, привет.
2: Здравствуйте, всем привет.
1: Ну,
2: Так неожиданно вообще.
1: Прям неожиданно. Ну, все. Скажи, ну верила до последнего, что возможно, или все-таки не верила? Или верила?
2: Верила, но с утра пытаюсь.
1: Ну, видишь, получилось. Главное, понимаешь, не сдаваться. Поэтому давай, подставляй ладошки, отсыпаю тебе лайтовые денежки, лови быстрее. Спасибо тебе. Спасибо, что веришь в Хит-ФМ и в себя. Не отключайся, пожалуйста. Расскажу, как все это забрать, всю эту красоту, все это вот это вот. Здорово. Друзья, до позднего вечера будем разыгрывать денежки. Так что, если в этот раз не получилось, обязательно получится в следующий. Главное верить в себя и не сдаваться. Договорились? Хорошо.
0: Лайтовые деньги
3: в лайтовый понедельник
0: на радио Хит-ФМ. Стопудовый хит на радио Хит-ФМ. Год 2015. 21 Pilots.

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: В Калуге сегодня дождь и до 21 градуса. По прогнозу нейросети Яндекс, завтра в нашем городе дожди, местами сильные, днем до плюс 18.
3: Спонсор выпуска ООО «Эзерио Монолит».
4: Успех измеряется комфортом. Жилой комплекс бизнес-класса «Куба». Дом уже сдан. Ключи в день сделки. Авторская архитектура. Подземный паркинг. Квартиры от 3 миллионов рублей. Звони 8-910-600-4101. 8-910-600-4101. ЖК «Куба».
5: Застройщик ООСЗ «Рио Монолит». Декларация на наш.дом.рф.
1: Радиостанция «Хит FM». Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
6: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
7: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
0: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге. 58-88-88.

0: Людей, которые не любят сладости, не так и много, однако все в курсе, насколько они вредны для наших зубов. Об этом не так давно напомнили российские стоматологи и перечислили ряд продуктов, от которых наша улыбка может испортиться. Это еда, содержащая липкий сахар. Например, сладкая газировка, леденцы и риски, а также продукты, которые могут долго оставаться на поверхности зубов, крекеры или булочки. При этом твердый сыр, овощи или, например, хороший стейк, требующий активного жевания, пойдут на пользу не только всему организму, но и зубам в частности. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на HitFM.ru.

0: Реклама.
1: Синоптики летом обещают до 30, а Т-банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Аксадис 16 августа, подобный на Туту, только 6+.
1: Велкие пуповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
2: О, пани.
1: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
3: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
4: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
5: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой, пока товар в наличии. Подробнее на avito.ru. 12+.
6: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
7: Ну?
6: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
8: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
9: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
10: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн устройство самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплаты на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ. Новые деньги, новый вкладчик. Имеется ограничение по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: Телефон рекламной службы Хит FM 8 499 579 7799.

0: Это Marshmello и Portugal The Man на радио Hit FM. Феникс называется трек. Друзья, ну а мы с вами уже в следующем часе будем ловить везде хит. А что это? Кто не знает, что это такое? Везде хит — это, друзья, везде хит. Если поймаете его, можно выиграть, ну, очень крутые подарки от радио Hit FM. И парфюмерию, и косметику, и апгрейдить гаджет можно. И всяких вкуснях и деликатесов накупить. Кстати, друзья, если вы уже поймали свой везде хит, пожалуйста, поделитесь радостью, впечатлением. Я с огромным удовольствием расскажу тем, кто еще не поймал, что у вас получилось, понимаете? А вот я знаю, что многие даже фотографии присылают, и я прям сижу и по-белому вам завидую, потому что, ну, я не могу его поймать. Только вы, только слушатели радио Hit FM. Так, что еще в следующем часе? Мы, правда, еще, знаете, что с вами сделаем? Перед тем, как поймать везде хит, мы еще занырнем в прошлое и потренируем ассоциативную память. Попробуем с помощью отгадать год одного стопудового хита как раз с помощью личных воспоминаний.
1: Тебе нравится этот хит?

0: Реклама.
1: Весь июль спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
2: Телефон рекламной службы Хит-ФМ в Калуге. 58-88-88.

статус хитовый, друзья, это когда у нас все получается. Но ведь так, в этом часе будем ловить везде хит. Я буду держать за вас кулачки, чтобы у вас получилось его поймать. Кстати, огромное спасибо Светлане за фотографию нереально красивого заварочного чайника. Она пишет, что это всего лишь одна из ее покупок через наш везде хит. Причем Света написала, что буквально пару дней назад разбила старый, и тут такая вот возможность. Но правда, очень красивый. Жалко, вот я вам не могу показать. Ну, прям сразу захотелось чая такого, знаешь, какого-нибудь китайского там заварить. Ух. Так, сейчас информация для тех, кто еще не поймал свой вездехит. Друзья, вот в этом часе, где-то так между песен, красивый мужской голос вам скажет. Между песен красивый мужской голос. Не прямо сейчас, не я. Вам скажет: друзья, прямо сейчас отправляйте слово «вездехит» к нам в мессенджер Макс. Вот, как раз вы берете тогда в руки телефон и на номер +7 925 007 10 74 в личные сообщения к нам на Макс вы отправляете слово «вездехит». И если он падает сегодня под номером 6, потому что 6 июля, все, «вездехит» ваш. Только огромная просьба, друзья, пожалуйста, побудьте там на связи. Мне нужно связаться с победителем. Всего лишь за две песни у меня там больше времени нет. И мы с вами должны в прямом эфире открыть «вездехит» и посмотреть, что вы там выиграли. Хорошо? Обещайте после слова там чуть-чуть посидеть. Я надеюсь. Ну что ж, я вам желаю удачи. Прямо сейчас слушаем новинку на радио Hit FM. Это Bauer. My heart calling out for you. Мое сердце зовет тебя.

0: Реклама.
1: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3». Произведен для российских дорог.
2: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не

0: Круглосуточно ру. 6+.
1: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: One Republic на радио Hit FM. Give me something, дай мне что-нибудь. Надеюсь, они обращаются к вселенной. Друзья, ну а мы начинаем играть в Hit Story прямо сейчас.
1: Hit Story на радио Hit FM.
0: Итак, я запускаю один стопудовый хит, слушаем, вспоминаем, чем мы под эту песню занимались, если вдруг нагрянут воспоминания. Ну, они нагрянут 100%, но если вам прям захочется ими поделиться, пишите, я все обязательно зачитаю в эфире. Мессенджер Макс, плюс 7-925-007-10-74, можно в личку, можно в комментарии, там, кстати, уже эта песня появилась. У нас должны, кстати, еще быть подсказочки, куда мы там с вами собираемся. Ой, в какой год? В общем, Пинк тогда вышла замуж, Риана стала сниматься в кино. В прокат вышел боевик «Адреналин» с Джейсоном Стэтхэмом. Помните, когда? Вот я тоже. Но я гарантирую, что сейчас вспомните тот самый год. Вот вспомните. Ладно, все, включаю песню, поехали. Друзья, жду ваше сообщение.

History на радио Хит ФМ. Мы тут пытаемся вспомнить год этого хита с помощью личных сообщений. Вот Николаевна пишет: мне уже скоро на пенсию, но эта песня у меня со школы ассоциируется. Николаевна, не пугай, пожалуйста, хорошо, со школы. 2006 год. Виктор вот пишет: очень любил слушать Мадонну, да и сейчас тоже очень люблю. Сначала 2005, потом 2006 отдельным синглом. Вот Галина поделилась. Галина, ты диджей? Скажи мне, откуда ты это знаешь? Или где-то подсмотрела, наверное, нет? А, вот еще сообщение от Марины. Я год не помню, но помню, что работала в бухгалтерии. Очень классный был коллектив. Ходили в караоке. У нас одна девочка даже лучше пела эту песню. Да ладно, серьезно. Здорово. Главное, друзья, что мы вспомнили, да еще и не просто год, но и много всяких интересных событий, связанных с этой песней. Спасибо вам огромное, что поделились. Друзья, огромное спасибо. Ну что, возвращаемся в 2026. Ну да, кстати, это Мадонна, sorry. Возвращаемся, потому что нужно ловить везде хит, он совсем скоро где-то тут будет плавать, так что возвращаемся, помогает нам Биби Рекса прямо сейчас, New Religion.

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: В Калуге сегодня дождь и до 21 градуса. По прогнозу нейросети Яндекс, завтра в нашем городе дожди, местами сильные, днем до плюс 18.
3: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
4: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
5: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от Догмы. Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
4: Просто космос.
5: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на dogma.ru.
6: ООО «Специализированный застройщик Дефинанс». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
7: Радиостанция Хит FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
8: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
9: Слышала, ЖК «Орбиту-2» скоро сдают.
10: Ага, там три отделки на выбор. И семейная ипотека выгодная.
9: Ха, а если ипотека не подходит?
10: Рассрочка до конца года, без удорожания и переплат.
9: И где это чудо?
10: Звони 75-77-88. Расскажут. Или приходи в отдел продаж. Кирова, 39, офис 410.
9: О, спасибо, уже звоню.
6: Рассрочка предоставляется застройщикам. Предложение ограничено. СЗ Комета 21. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Институт управления бизнеса и технологий предлагает программы высшего образования. Прикладная информатика, психология, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, бизнес-информатика, юриспруденция, реклама и связи с общественностью, туризм, педагогическое образование, иностранный язык, психолого-педагогическое образование, специальное дефектологическое образование. Наш адрес: Калуга, Гагарина 1, телефон 54 70 79.
12: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
13: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
14: Производственная компания ООО «Фуяо Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
15: Е8 «Темпа» – ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 «Темпа» хорошо будет в нем.
16: Шинный завод «Гисловет», ранее «Континенталь», ищет операторов. Обучаем, развиваем, платим достойно. Официальное трудоустройство, питание и доставка. Звони 965-707-0442.
17: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
0: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге. 58-88-88.

Teddy Swims на радио Hit FM, Mr. Know It All. Ой, секундочку, друзья, это просто сообщение пришло на весь экран, у меня почему-то упало. Сейчас, секунду. Виктор мне пишет, спасибо огромное за хит-стори. Так нравится нырять с вами в прошлое каждый день. Да, ну, конечно, мы это делаем, да. Кстати, Виктор, если ты любишь нырять в прошлое, то тебе должны понравиться наши онлайн-радиостанции. У нас есть хит нулевых, хит десятых, хит девяностых, хит двадцатых, прям под настроение, понимаешь? В мобильном приложении очень удобно слушать, прям в телефончике нажимаешь и ныряешь туда, где тебе комфортно. Так что желаю тебе удачи. Ну а мы с вами, друзья, буквально через полчасика будем играть в настроение. Можно выиграть наш классный мерч Hit FM.

Реклама. Стоп. Вы реально можете сэкономить на новом ГАК прямо сейчас. ГАК «Корсгрупп Калуга». В

0: основа вашего ремонта.
1: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
2: Весь июль спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58-88-88.

Друзья, уже в этом часе можно выиграть наш классный мерч. Например, яркое пляжное полотенце Радио Хит ФМ, либо фирменный спортбокс от Радио Хит ФМ. Вообще, как все это, как вот эта красота выглядит, вы можете посмотреть у нас в официальной группе ВКонтакте, в актуальном там видео. Мы такие коротенькие для вас сделали. Вот у вас как раз есть две песни, потому что через пару песен уже начнем играть. Также в этом часе будет программка про фильмы и сериалы «Смотрители». Ну а прямо сейчас с нами Temper City, Self-Aware на Хит ФМ.

0: Лок и Джесс Глин на радио Hit FM. Summer's back. Лето вернулось. Да, и поэтому самое время выиграть какой-нибудь летний мерч от радио Hit FM. Например, яркое пляжное полотенце, либо фирменный спортбокс, друзья, можно сделать прямо сейчас, если будете со мной играть в настроение. Что для этого нужно сделать? Просто взять в руки телефон и набрать звездочка 1074. С мобильного звонок бесплатный. У меня 5 вопросов. У вас 30 секунд, чтобы на них ответить. Либо да, либо нет. Отвечайте правильно больше, чем наполовину. Подарю вот эти наши классные подарки. Итак, на кону пляжное полотенце радио Hit FM. Оно вот такое огромное, такое яркое. Вас будет на весь пляж. Прям видно. Говорит, вау, серьезно. Либо фирменный спортбокс. Но там всякие напульсники, наломники, бутылочки для воды. Вам сразу же захочется прям вот, наверное, бегать. Или куда-нибудь в качалочку пойти. Итак, я жду, друзья, звездочка 1074. И желаю вам удачи.
1: Реклама. Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
2: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3». Произведен для российских дорог.
3: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.

0: мы уже берем от лета все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Телефон рекламной службы HIT FM. 8-499-579-7799.

0: Хитовый на радио Хит ФМ.
1: И мы начинаем играть в настроение. Со мной на связи Герман, город Нижний Новгород. Герман, привет, привет.
2: Алоха.
1: Ох, здравствуйте. Вы в прямом эфире радио Хит ФМ. Как ваши дела? Нормально?
2: Все в порядке, работаем, трудимся, претворяем жизнь решений президента.
1: Так, это прям то, что нужно. Давай теперь посмотрим, какое настроение тебе достанется. От этого у нас зависят вопросы. Секундочку.
0: Настроение. Хочу влюбиться.
1: Ух, вот как вот прям. Ну, у тебя же с этим все нормально там, да, уже все замечательно.
2: Очень интересно, но ничего не понятно.
1: В смысле, у тебя там, да? Ну, то есть ты хочешь влюбиться, ну, и ты уже влюбился. Уже у тебя там взаимно все? Ну, скажи, порадуй, что все взаимно. Или в процессе там у тебя все. Понятно, да?
2: Никто не может гарантировать точный результат.
1: Ну, ладно. Понятно. А знаешь, почему у нас такая тема? Да потому что сегодня Всемирный день поцелуя, оказывается. Вот чмоки-чмоки у меня был хотел сказать, в вездехите. В лайтовом понедельнике слово такое кодовое. Так, вижу я 5 вопросов про поцелуй. У нас с тобой на 30 секунд я должна все это успеть прочитать. Ты отвечаешь либо да, либо нет. Отвечаешь правильно больше, чем наполовину. Дарю тебе подарки. Все очень просто. Готов поговорить о поцелуях? Ну, то одном тогда, как говорится, поехали. При поцелуе задействуется около 34 лицевых мышц. Ой, господи, да или нет? Да. При поцелуе большинство людей склоняет голову налево. Да или нет?
2: Да.
1: Рецепторов на губах в 200 раз больше, чем на кончиках пальцев. Да или нет? Существует целая наука, изучающая поцелуи. Да или нет?
2: Да.
1: Различные культуры бактерий, которые мы передаем друг другу через поцелуи, на 95% не опасны. Да или нет?
2: Да.
1: Интересно, как получилось. Мужчина, который всегда говорит «да». Девочки, кто там погромче сейчас? Я чувствую, как девочки сделали погромче прям приемник. Герман, ты прям сейчас тут у нас зажег своим «да» про поцелуи. Ладно, давай теперь проверять, получилось у нас с тобой или не получилось. Итак, при поцелуе задействуется 34 лицевых мышцы. Уверена, да, конечно. Дальше, люди склоняют голову налево. Ты налево, да, склоняешь?
2: Да.
1: Вот, а вот 80% направо, понимаешь?
2: Это старовера, им верить нельзя.
1: Так, понятно. Ладно, ну подожди, давай дальше. Рецепторов на губах в 200 раз больше, чем на кончиках пальцев. Ты сказал...
2: Да.
1: Да, да, действительно, ну да. Наука есть, которая изучает поцелуи? Есть, конечно. Называется она, знаешь, как называется, нет?
2: Поцелуйлогия.
1: Нет, она называется филематология. Представляешь, знакомишься с девушкой, говоришь, извини, а кем ты работаешь? Она такая, я филематолог.
2: Я такой.
1: Главное не путать с филимофобом. Это люди, которые боятся поцелуев, понимаешь? Вот здесь вот осторожно.
2: Ну и про...
1: Да, различные культуры бактерий, которые мы передаем друг другу через поцелуй, на 95% не опасны. Да, да, да, потому что всегда пугают. Но вот эти 5%, ну мы не будем о них, да? Слушай, ну ты красавчик. У тебя, как говорится...
2: Я знаю.
1: Да! Сейчас девушки мне будут 100% писать в Макс и говорят, а у тебя телефончика там его не осталось? А может, поделишься? А вот нет. А могу, кстати, легко, если хочешь. Вон уже пишут. Ха-ха, Герман. Ладно, мы сейчас пообщаемся за эфиром. Поздравляю тебя, ты наш победитель.
2: Спасибо.
1: Спасибо тебе, что поднял нам настроение всем, друзья. Настроение Наташи Стахановой, Хит ФМ. Продолжим завтра. Ну, а прямо сейчас слушаем «Стопудовый хит».
0: Стопудовый хит на радио Хит ФМ. Год 2006. Ford Miner.

0: Хит-ФМ Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит-ФМ.
2: Калуге завтра обещают дождь. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 14 градусов, днем до 18.
3: Спонсор выпуска ООО «Эзериу Монолит».
4: Успех измеряется комфортом. Жилой комплекс бизнес-класса «Куба». Дом уже сдан. Ключи в день сделки. Авторская архитектура. Подземный паркинг. Квартиры от 3 миллионов рублей. Звони 8-910-600-4101. 8-910-600-4101. ЖК «Куба».
5: Застройщик ООСЗ «Рио Монолит». Декларация на наш.дом.рф.
6: Радиостанция «Хит-ФМ». Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
7: Без диет и липосакций. Коррекция фигуры в центре «Версаль». Курсы процедур последнего поколения. Криолиполис, LPG-массаж, RSL-скульптурирование и радиочастотный липолис 3-липо. Запись по телефону 400-905.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Шинный завод «Гисловет», ранее «Континенталь», ищет операторов. Обучаем, развиваем, платим достойно. Официальное трудоустройство, питание и доставка. Звони 965-707-0442.
10: Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера». В жилом комплексе «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» для нас главное – строить по графику и сдавать дома точно в срок. Мы понимаем, что срок сдачи – это ваше планирование жизни. Ипотека, переезд, школа, работа. Поэтому мы выстраиваем процессы так, чтобы стройка шла стабильно. Плановая закупка материалов, быстрая логистика, непрерывное финансирование без срывов и переносов. Я лично держу на контроле график строительства работ и гарантирую, что вы получите свои долгожданные ключи вовремя.
11: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
12: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
13: Производственная компания ООО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
14: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54 06 15.
15: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте Калуга21век.ру. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
16: Е8 «Темпа» – ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 «Темпа» хорошо будет в нем.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: Всем привет, меня зовут Ирина Баутина, и прямо сейчас я расскажу о том, какие сериалы стоит посмотреть сегодня вечером.
1: Номер два.
0: В сети можно посмотреть сериал «Зовите Витю», в котором комик Илья Соболев и Александра Бортич исполнили главные роли. Получилась пара нормальная комедия о лже-экстрасенсе Вите, который зарабатывает на доверчивых клиентах, пока однажды действительно не начинает видеть призраков. Теперь герою придется помогать духам завершить их незаконченные дела. А блогерша, мечтавшая разоблачить мошенника, неожиданно получает шанс снять сенсационное видео с настоящей мистикой.
1: Номер один.
0: На первой строке расположился фильм «Энола Холмс 3». В новой части приключений Энолы Холмс героине придется отложить подготовку к свадьбе. После загадочного исчезновения Шерлока она отправляется на Мальту, чтобы спасти брата и раскрыть опасный заговор. К своим ролям вернутся Милли Бобби Браун, Генри Кавилл и Хелена Бонем Картер. А режиссером фильма выступил Филипп Барантини, снявший нашумевший сериал «Переходный возраст». С вами была Ирина Баутина. Желаю вам интересного и уютного вечера.

0: Реклама.
1: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
2: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
3: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
4: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн устройство самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и выделение банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплаты на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Имеются ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на ВТБ.ру. Банк ВТБ ПАО 0+.
5: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» — это не просто уход, это ежедневное напоминание. Ты у себя одна и заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
6: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
7: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+. Конфет.

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
2: Друзья, я Артем Метелев, руководитель экосистемы «Добро.РФ». Мы объединяем тех, кто хочет помочь и кому помощь нужна. Верю, что все большое начинается с желания одного человека изменить мир вокруг себя к лучшему. А когда такая энергия объединяет команды и коллективы, она способна преобразить всю Россию. С 1 по 17 июля на «Добро.РФ» пройдут дни корпоративного волонтерства. Приглашаю компании и команды стать частью этого большого дела. 0+.
1: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

0: Да, Тина, радио Hit FM, take me there, возьми меня с собой, друзья. А я хочу вам напомнить, что у нас лайтовый понедельник же продолжается. Вы же в курсе, да, что с утра до вечера по понедельникам мы разыгрываем, ну, очень много денег. И очередной розыгрыш уже в следующем часе у моей коллеги Наташи Калашниковой, которая буквально через 15 минут уже появится в студии и начнется All Star Show. Ну, а я желаю вам удачи и классного дня. Hit FM, пока-пока.
1: На радио Хит FM.

0: Реклама. АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
1: Стоп! Вы реально можете сэкономить на новом ГАК прямо сейчас. ГАК «Корс Групп Калуга». Выгода до 700 тысяч рублей на модельный ряд. Комфорт, надежность и выгода только до конца июля. Подробности «Калуга», Тульское шоссе 4. Запишитесь на тест-драйв сегодня. Предложение ограничено. ГАК «Калуга», Тульское шоссе 4.
2: Весь июль спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58-88-88.

0: Ну, приветики, господа. 14:02 в Москве. Калашникова здесь. Всем здравствуйте еще раз. Я сегодня ехала на работу и видела девочку с сумочкой. Ну, шопер, на котором написано «Ненавижу понедельники». В понедельника вышла сообщать о миру свою точку зрения. Я подумала, вот все-таки есть еще люди в этом мире, конечно, их становится каждый день все меньше, которые не знают о том, какой понедельник на Hit FM. Надо, конечно, присоединяться к нашему сообществу, и тогда ненависть к понедельникам пропадает. Нет, они лучше-то сильно не становятся, сами понимаете, потому что дело-то не только в том, что лайтовые бывают и не лайтовые понедельники, то есть у нас с вами они лайтовые на Hit FM, а у кого-то там они вообще не лайтовые, им в два раза тяжелей. Нет, просто действительно и после выходных, и тем более после отпуска, а летом это не редкость, возвращаться на работу, то еще удовольствие. Честно скажем, да, поэтому понедельник, ну, не самый любимый день. Но, тем не менее, если знать, что он лайтовый на Hit FM, чуть-чуть вот подсластили пилюлю. Поэтому в этом часе, конечно, проявится его лайтовость этого самого понедельника. Кто-то из вас заберет 3000 рублей, как это у нас обычно и бывает. И, кстати, это не последний даже раз в день будет. Просто будьте внимательны. Но, с другой стороны, я и сама все еще раз расскажу, когда начнем играть в этом часе.
1: All Star Show на радио Hit FM.

0: Альфа Фарбен прямо сейчас на Хит ФМ. У нас, кстати, в столице началась такая дождливая прохладная неделька, но нас это не особенно расстраивает, правильно? Во-первых, не самая худшая в мире погода, а во-вторых, главное, чтобы летнее настроение сохранялось. Для этого мы на Хит ФМ делаем все самые летние песни. Ну, вы заметите в течение часа, а можно даже, знаете, прикрутить одно к другому, сову на глобус натянуть. Даже если песня не летняя, она все равно должна показаться летней.
1: Хит ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400329. Радиоканал для детей старше 12 лет.
2: Погода на Хит ФМ.
3: В Калуге завтра обещают дождь. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 14 градусов, днем до 18.
4: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
5: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
6: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от Догмы. Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
5: Просто космос.
6: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
7: ООО «Специализированный застройщик Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
8: Радиоканал радиостанции Хит ФМ. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 7753748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет. Реклама.
9: Платье. Юбка. Туфли.
10: Остановись.
9: Посмотри, сколько еще места.
10: Да, но придется платить за перевес.
9: С чемоданами «Эко-Лак» не придется. Вместительный, легкий и красивый, он станет вашим надежным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция». ТК «21 век». Первый этаж у фонтана.
11: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
12: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
13: Е8 «Темпа» – ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 «Темпа» хорошо будет в нем.
14: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 540615.
15: Без диет и липосакций. Коррекция фигуры в центре «Версаль». Курсы процедур последнего поколения. Криолиполис, LPG-массаж, RSL-скульптурирование и радиочастотный липолис Трилипо. Запись по телефону 400-905.
16: Имеется противопоказание. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
17: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
18: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
1: Телефон рекламной службы Хит ФМ в Калуге. 58 88 88.

0: быстрой? На этот вопрос ответили британские ученые, которые провели соревнования по бегу среди пауков. В рамках эксперимента исследователи измерили максимальную скорость бега у 236 особей, представляющих 162 вида пауков из Австралии, Великобритании, Северной Америки и Южной Европы. Во время экспериментов каждого паука взвешивали, после чего заставляли бежать по специальной дорожке. Высокоскоростные камеры фиксировали движение животных, позволяя определить их максимальную скорость и особенности биомеханики. В итоге абсолютным рекордсменом по бегу среди пауков стал австралийский паук-охотник гетеропода цервина, развивающий скорость до 4 метров в секунду. Что ж, если вы вдруг окажетесь в Австралии, то с этим товарищем лучше не встречаться. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Так, ну и что, господа, поскольку у нас вот такая вот от Шакиры Burn Boy только что на Hit FM песня чемпионата мира, такая футбольная песенка, мы вот оттуда и возьмем какое-нибудь слово или словосочетание, которое сейчас используем в нашей игре. Она называется «Лайтовый понедельник». Вы внимательно послушайте, как после барабанной дроби появится в вашей жизни это слово и словосочетание «или». Так вот, как услышите, сразу моментально возвращайте мне его в наш МАКС 925-007-1074. Имеется в виду, конечно, мессенджер, а не группа. Так вот, как только я открываю в этот момент табличку. Так вот, как только вы сейчас услышите это слово, то, пожалуйста, возвращайте его мне. А что я ищу за слово? У нас с чемпионатом мира по футболу связано что-то. И я, конечно же, открыла там таблицу бомбардиров чемпионата мира проходящего. И что-то очень странное там все поменялось, да? А вы знали? А мы не знали. А мы не знали на сегодняшний день. А нет, а вот здесь не поменялось. Не знаю прям даже, что делать. Ладно, тогда кого вижу, того и называю. Итак, первая строчка в той таблице, которую я вижу, не знаю, насколько она актуальная на данную секундочку, а значит, это будет наше кодовое слово, которое вы мне присылаете. Кстати, сегодня 6 число, значит, 6 кодовое слово вернется, которое мне выигрывает, и 3000 рублей ваши. Внимание, что присылаем? Ну, Месси получается. У меня вот на этой табличке Месси первый, а на другой табличке не он первый. Но мы присылаем Лионеля Месси, можно просто фамилию Месси, полетели, как футбольные мячи.

Мы сегодня просто какой-то вселенский привет Месси передали, потому что столько прилетело, их сами понимаете, сколько он мячей никогда в жизни не забьет. Так вот, Месси — это действительно было кодовое слово, я всего лишь шестое отсчитывала, потому что сегодня шестое число, и никак моя победительница на меня не реагирует. Это, конечно, всегда неприятно, но ничего страшного. Елена Юрьевна выиграла у нас сегодня, потому что, ну так, подписано, все, что я вижу, это я вижу вот немного в мессенджере Макс, там очень мало интересненького про вас. Но зато вот, пожалуйста, ура, пишет Елена Юрьевна. Телефон надо было, Елена Юрьевна. Так вот, красивая фотография на фоне заката на море. О, боже мой, какая красота, действительно, еще и позавидовали немножечко. В общем, это именно вы. Печатайте, конечно, телефон, это здорово, но мы вас пока просто поздравим. 3000 рублей. Я не смогу уже вам позвонить, уважаемая Елена, прекрасная наша. Если вы хотите и успеваете, звездочка 107.4 с мобильного бесплатно прямо сейчас набрать. Я уже вижу ваш телефон, я могу его, конечно, подхватить. Но просто пока с удовольствием поздравляем вас. Это действительно 3000 рублей от Hit FM, которые вы вот так вот легко забираете у нас сегодня. Ну, поскольку телефон не звонит, просто еще раз аплодисменты. Даже не узнаем, из какого вы города наша, Елена Юрьевна, прекрасная. В любом случае, 3000 рублей ваши. Это не последний раз, господа, когда мы сегодня поиграли. И значит, у нас еще будет один победитель в эту игру. И не забывайте, что еще везде хит обязательно дойдет до нас тоже совсем скоро.

0: 22 января по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на zon.ru. 16+.
1: Привет, это Миа Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» — это не просто уход. Это ежедневное напоминание. Ты у себя одна и заслуживаешь быть «Я самой» для

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Мам, а почему трава зеленая?
2: Откуда берется гром?
1: Зачем коту усы? Как растет гора?
2: Мам!
3: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
4: Читайте в июльском номере журнала «Автопанорама». Избыточная электроника в автомобилях. Благо или проблема? Расследует Александр Зотиков. Электромобили и подземные парковки. В чем опасность? Анализирует Петр Шкуматов. Экосистемы банков имеют темные стороны, заявляет Хасан Ганиев. Лишение прав по беспечности, объясняет Михаил Зиничев. Автопанорама. Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
5: Премьера на домашнем.
6: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
5: О таком враче мечтают многие.
6: Я здесь, рядом.
5: Доктор, я боюсь. Сегодня в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
7: Сайт psychologist.ru. Познать свой дзен, поймать гармонию, начать доверять, найти понимание с родными и близкими, познать себя, научиться радоваться жизни. psychologist.ru. Найти себя и жить лучше. 18+.
8: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
9: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

0: На данный момент в чемпионате мира по футболу 26, у меня 4 таблицы, и все по-разному. Ну, вернее, как все по-разному. Три главных претендента – Месси, Холланд и Мбаппе. Но они то так расставлены, то вот, пожалуйста, открыла Месси, Холланд, Мбаппе. Следующую открываю. Мбаппе, Холланд, Месси. Следующую открываю. Так, здесь еще, пожалуйста, Мбаппе, Месси, Холланд. И вот это вот, я так и не поняла, кто из них лучше, по голам одинаково. В общем, я не знаю, но в любом случае, это тройка лидеров на данный момент. Следим за развитием событий, так сказать, ну чуть-чуть следим.
1: Реклама. АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540. Весь июль спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
2: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58-88-88.

0: Ля-ля-ля! Вот так вот хочется немножечко подпеть этой песне в начале очередного часа на Hit FM 15 часов и 6 минут в Москве. Что касается новинок, они добавились, как обычно, по субботам, анонсы это бывает, ловите. В эфире смотрите на сайте hitfm.ru в разделе «Новинки» или «Мобильное приложение» тоже есть. У нас понедельник действительно продолжается, к этому времени уже рекорды, понимаете, к этому дню. Самый большой в мире бумажный самолетик запустили в Италии. Зачем? Не спрашивайте, это были студенты. В конце-то концов захотели и запустили 20 метров самолетик. Представляете, смог пролететь 59 метров. Попал в книгу рекордов Гиннесса, конечно же. Все это сделано в честь героя древнегреческой мифологии Икара, который тоже летел, да не летел. Ну, короче, в честь Икара. Вот, и хочется сказать таким, как я. Видишь, даже бумажный самолетик куда-то летает, а ты нет. Ну, что поделать? Ну, вот не у каждого этим летом какие-то полеты запланированы во сне и наяву. Хотя во сне, пожалуйста. Ну вот, а главное под музыку время проводить, где бы вы его ни проводили. Можно улететь даже за границу, но там есть интернет, и у нас, конечно, мобильное приложение, и вы там можете слушать Hit FM, например. Или оставайтесь дома, или где бы вы ни были, там на дачке, просто по области, так сказать, и тоже продолжаем слушать Hit FM.
1: С Наташей Калашниковой на радио Hit FM.

0: Реклама.
1: Чек-лист для поездки за границу. Документы, крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим комфорт или максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.

0: Мартина. Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Хит FM 8 499 579 7799.

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: В Калуге завтра обещают дождь. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 14 градусов, днем до 18.
3: Спонсор выпуска ООО «Эзерио Монолит».
4: Успех измеряется комфортом. Жилой комплекс бизнес-класса «Куба». Дом уже сдан. Ключи в день сделки. Авторская архитектура. Подземный паркинг. Квартиры от 3 миллионов рублей. Звони 8-910-600-4101. 8-910-600-4101. ЖК «Куба».
5: Застройщик ООСЗ «Рио Монолит». Декларация на наш.дом.рф.
6: Радиостанция «Хит FM». Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
7: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
0: Телефон рекламной службы «Хит FM» в Калуге. 58-88-88.

0: Хит Ньюс. Тренды. Качественный сон – залог нашего крепкого здоровья, однако похвастаться таким могут далеко не все, на что, как правило, жалуются женщины. При этом на практике все совсем не так. Команда ученых из Швеции проанализировала сон нескольких сотен добровольцев, как мужчин, так и женщин, после чего выяснилось, что дамы в среднем спали дольше и просыпались ночью значительно реже. Разница в разном восприятии. Мужчины могут кратковременно просыпаться и не запоминать это, и вообще в целом переоценивают качество своего сна. А женщинам достаточно проснуться всего на 5 минут, чтобы утром запомнить этот факт и принять за недосып. В любом случае, важно знать норму сна. Интересным и полезным на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Зацепила.
1: Быстренько по новостным лентам давайте пробежимся, как мы это умеем делать. Скандал на чемпионате мира по футболу, но все-таки чемпионат мира. В общем, нападающим Соединенных Штатов после игры вдруг отменили красную карточку. Может быть, даже слышали. Потому что, ну, красная карточка, дисквалификация. Но Трамп позвонил в ФИФУ и сказал, давайте немножечко придержим это наказание. Дайте человечку доиграть в этом чемпионате, а потом уже можете его наказывать. После этого американский лидер поблагодарил федерацию и заявил, что она поступила правильно, отменив вот это вот или отложив дисквалификацию. Отложив, не отменив. Дальше. Развитие событий. Бельгия возмутилась вмешательством Трампа в чемпионат мира. Королевская бельгийская футбольная ассоциация подает апелляции на решение ФИФА, а мы ее так склоняем, нам нравится, об отмене дисквалификации вот этого самого игрока сборной США перед 1/8 чемпионата. Нет, нехорошо поступили, кричала Бельгия. Чем дальше это все будет развиваться, конечно же, будем держать руку на пульсе. Ну и вот еще чуть-чуть интересненького. Секретные документы британской армии нашли на свалке в Северном Йоркшире. Местный житель просто нашел папочку, а там 13 тысяч военнослужащих. Даты 18, 21, 23, вот за эти, так сказать, совсем свежие года, можно сказать. Вот про 13 тысяч военнослужащих там вся информация. Минобороны Великобритании начали внутреннюю проверку. Ну, интересно там, конечно.

0: Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» — это не просто уход. Это ежедневное напоминание. Ты у себя одна и заслуживаешь быть «Я самой» для самой

0: Квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+. Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
2: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
3: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
4: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой, пока товар в наличии. Подробнее на avito.ru. 12+.
5: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на gemotest.ru. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент НТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
7: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
8: Премьера на домашнем.
9: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
8: О таком враче мечтают многие.
9: Я здесь. Рядом.
8: Доктор, я боюсь. Сегодня в 19.00. Смотрите на домашнем. 16+.
10: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержкой. Элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
11: Телефон рекламной службы HIT FM 8-499-579-7799.

0: Нет, конечно же, Мадонна прямо сейчас на Хит ФМ. О ней есть что сказать. В прошлую пятницу Мадонна выпустила 15-й студийный альбом, прямое продолжение культового релиза от 2005 года. В этот альбом вошли некоторые коллаборации, в том числе с Карпентер, с Мартином Гарриксом, с дочерью, со Стромай. Ну, в общем, там есть что послушать. Первая половина пластинки – это что-то такое, отсылка к ранним годам певицы, а вторая половина более такая личная, лиричная. Вот это вот. И с треками о потере брата, там об отношениях со старшей сестрой, у этой дочери. Господи, всех поперепутала. Ну, короче говоря, критики неплохо отозвались об этом альбоме. Говорят, ну, в принципе, цельный релиз. Что еще? Некоторые вообще там, о, это лучшая работа Мадонны за последние 20 лет. И вообще, наверное, лучшая. Ну, или плюс-минус, да? Есть слабые места. Кто-то все-таки поумничал, натянув на нос, на очки. Все-таки слабые места, затянутая серединочка. Ну, а поклонникам все понравилось, естественно. А вот мы так послушаем, если нам прям что-то очень понравится. Притащим для вас, конечно же.
1: Реклама. Весь июль спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
2: Телефон рекламной службы Хит ФМ в Калуге. 58-88-88.

0: Хотите немножко тревожную новость в начале нового часа на Хит-ФМ? Ну, чтобы взбодриться в понедельник. А то, что это так вяленькие некоторые из нас? Нет, не надо. Так вот, тревожная новость заключается в том, что все больше тревожных кошек у нас становится в нашем обществе. А знаете почему? Потому что кошки считывают это у своего хозяина. И если хозяин тревожничек, то и кошечка становится тревожничком с большой долей вероятности. Так, по крайней мере, говорят нам сейчас ветеринары. Я не знаю, может, это мода новая какая. Может, новые какие-то БАДы появились, нам нужно толкать. Но на самом деле, может быть, и стоит прислушаться. Потому что тревожность у кошек, она, значит, смотрите, что получается. Там сахарный диабет кошачий, да, это именно из-за тревожности. Атопический дерматит, другие всякие на фоне стресса вот эти заболевания, если у вашей кошечки есть, а вы сами тоже человечек нервненький, я человек гневливый, да? Вот, ну вот имейте в виду, на кота вы плохо влияете. Может быть, все-таки успокоиться самому валерьяночку какую-нибудь попить или то, что доктор пропишет, да, посильнее, и уже перестать быть тревожником этим. Понятно, что в нашем мире все немножечко тревожные. Но зачем же так сильно? Вы же котика обижаете. Задумайтесь над этим.
1: С Наташей Калашниковой на радио Хит-ФМ.

0: Реклама.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.

0: Квартиру сниму на суточный арендный
1: плат. 6+.
2: Сайт psychologist.ru. Познать свой дзен, поймать гармонию, начать доверять, найти понимание с родными и близкими, познать себя, научиться радоваться жизни. Psychologist.ru. Найти себя и жить лучше. 18+.
3: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
4: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

0: Ну, я надеюсь, и вы немножко танцуете периодически, если не сейчас, понедельник. То, может быть, выходные случилось или случится следующие выходные. Мы уже о них немножечко мечтаем, хотя рано, потому что и лайтовость понедельника еще сегодня не исчерпана, но это будет попозже. А в этом часе, может быть, даже и вездехит случится, правда же? Мне же не обязательно каждый раз вам об этом напоминать. Вы просто сами услышите приглашение в игру, сами и пришлете слово «вездехит» 925-007-1074, но эта информация еще как раз-таки повторится. Просто могу сказать, что раз еще не было сигнала, значит, его еще не было. И, может быть, это значит, что будет.
1: Hit FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
2: Погода на Hit FM.
3: В Калуге завтра обещают дождь. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 14 градусов, днем до 18.
4: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
5: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
6: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от Догмы. Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
5: Просто космос.
6: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
7: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
1: Радиостанция «Хит FM». Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
8: Зонт «Доплер» – ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция», ТК «21 век» на первом этаже у фонтана.
9: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
10: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
11: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
12: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
1: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге. 58 88 88.

Лови везде хит. Везде хит. На радио Хит FM. Прямо сейчас отправь слово «везде хит». Везде хит. В мессенджер Макс на номер +7 925 007 1074. И пусть тебе повезет.

0: Везде хит на радио Хит FM.
1: Ну что ж, господа, везде хит действительно ворвался в нашу с вами жизнь, ну, потому что он и обещал это сделать. И я немножечко волнуюсь, конечно, за нашего победителя, потому что было-было и исчезло, что называется. Но тем не менее, да, действительно, сегодня везде хит в этом часе. Вот случился, вы услышали, присылали слово везде хит в наш мессенджер. Я отсчитывала 6-й, потому что сегодня 6-е число, как вы помните. Отсчитала, и вот, пожалуйста, Роман у нас, ну, правда, на аватарке какая-то крокодила. А, я извиняюсь, дракон, но это нарисованный, Вот, ну просто вот он был на связи, и все вроде прочитал, говорю, жду телефон, Роман, чтобы мы вместе в эфире узнавали, что же за везде-хит вам удалось сегодня выиграть, и вдруг нет ответа. Я боюсь, что, конечно, такого везунчика какие-то гномы. Это я, пишет он. Телефон же я написала вам, пришлите, пожалуйста. Это я, говорит. Ну и, короче, прекрасно, что вы на связи. Вот, я думала, мало ли какие-то гномы утащили счастливчика. Они же себе на счастье берут, ну чтобы. Вот, но нет, пожалуйста, пожалуйста, Роман на связи. Телефон уже даже прислал, теперь поздно. Звездочка 107.4, набирайте. Если увижу ваш телефон, то, конечно же, подниму трубку. Если увижу не ваш телефон, то трубку не подниму. Поэтому остальные не беспокойтесь. Итак, везде хит действительно пойман Романом, который у нас хорошо на связи. Это прекрасно, ничто с ним, ничего не случилось. Ну а значит, пока телефон молчит, и мы будем узнавать, что же за везде хит сегодня у нашего драгоценного победителя Романа. Смотрите, кого он здесь. Итак, Роман, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, это вы же, я вижу, да, по номеру телефона. Да, да, да. Мы вас поздравляем очень сильно. Скажите, пожалуйста, из какого вы города к нам?
2: Саратов.
1: Саратову привет. Ну, а вам, дальше. Роман, конечно же, вот, аплодисменты. Это вам.
2: Вообще замечательно. Замечательно. Ура, ура, ура.
1: Люблю наших победителей в эфире, который появляется. И у вас сегодня ваш везде хит на модную одежду.
2: О, вообще великолепно.
1: Мне тоже нравится, что вам нравится. Но это значит, кстати, что благодаря Хит FM вы можете себе как раз что-нибудь это модненькое, интересненькое, очень даже подходящее глазам купить на одном из маркетплейсов. Оставайтесь, пожалуйста, с нами на связи. Я все буду рассказывать, как это происходит, господа. Ну вот, сегодня везде хит тоже случился. Мы поздравили нашего победителя. И летим дальше.
0: Лови везде хит. Везде хит на радио Хит FM. We'll be right back.

0: Реклама.
1: Чек-лист для поездки за границу. Документы, крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим комфорт или максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
2: Велки Поповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
3: О, пани, о, пани.
2: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
4: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.

0: Либо скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентрация 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
2: Ого, мы съели уже 2 килограмма черешни.
3: Только 2?
4: О, как раз еще и самоката привезли.
5: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
6: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
7: Премьера на домашнем.
8: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
7: О таком враче мечтают многие.
8: Я здесь, рядом.
7: Доктор, я боюсь. Сегодня в 19:00 смотрите на домашнем 16+.
9: Читайте в июльском номере журнала «Автопанорама». Избыточная электроника в автомобилях – благо или проблема? Расследует Александр Зотиков. Электромобили и подземные парковки – в чем опасность? Анализирует Петр Шкуматов. Экосистемы банков имеют темные стороны, заявляет Хасан Ганиев. Лишение прав по беспечности, объясняет Михаил Зиничев. Автопанорама. Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
10: Телефон рекламной службы Hit FM 8 499 579 7799.

0: Брайан Карсел прямо сейчас на Хит FM. Немножечко как будто бы грустная песня, немножечко как будто бы правильно. Почему? Потому что, ну, новости не самые веселые в данный момент из Франции. Вот смотрите-ка, очередное ограбление музея очередного во Франции. Что ж такое, скажем мы. Около 20 или там плюс-минус ювелирных изделий были похищены из музея стекла Лалик. Что Лалик? Что на востоке Франции. Короче, точная сумма, правда, пока неизвестна, но типа на 4 миллиона евро унесли. Это было 6 утра по местному времени вот сегодня. То есть некоторые из вас на работу как раз ехали. Да, там люди тоже работали, но по-черному, что называется. Злоумышленники со взломом проникли в здание, направились в зал сразу с ювелирными украшениями, минуя духи, видимо. Вот, и сигнализация, конечно же, сработала. Она там была. Но, ну что, ну, погремело и погремело, они все, что нужно, взяли и ушли. Более того, после ограбления Лувра, памятного в 25-м году, этот музей, как и многие другие в Париже и вообще во Франции, усилил охрану. Но, представляете, это не помогло. Конечно же, музей временно закрыли, полиция ведет расследование. Что значит по-французски усилить охрану? Это плюс один охранник, видимо. Но я не знаю, что такое. Почему так легко вскрываются музеи во Франции. Вот, сейчас растратить все достояние. Ну, нам как будто бы все равно, но все равно немножечко как бы жалко.
1: Реклама. Весь июль спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
2: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге. 58-88-88.

0: Ну, по новиночкам, наверное, помните. Если какие-то вопросы, а то можно их, некоторые из них, решить на нашем сайте hitfm.ru в разделе «Новинки» или мобильном приложении «Радио HitFM». И это была одна из них. Про желание потанцевать. Вот что бы ни случилось, как бы кто к кому ни относился, главное потанцевать. А было бы славно, да? Но сейчас понедельник, 17:05 в Москве, может быть, это и не прокатит. У вас, ну, мало ли. Зато что может прокатить? Сегодня 6 июля, я напомню, уже звучит так немножечко тревожно, да? Было бы 6 июня, ой, лето началось. Ну вот, 6 июля. Сегодня день поцелуя, там международный день поцелуя. Ну, что-то такое, и у меня сейчас нету прям вот перед глазами, но я видела. И поэтому давайте, знаете что? А давайте целуйтесь. Что вы? Ну что вы? Ну если рядом объект достойный, так сказать, вашего внимания в этом смысле, который не против и тоже с удовольствием, и уже вон губки к вам тянет, целуйтесь, давайте. Давайте целуйтесь. Под радио HitFM.
1: С Наташей Калашниковой. На радио HitFM.

0: Ну что, москвичи и гости столицы, небось, наслаждайтесь процессом, да, вечером, понедельник, да. Но нас предупреждают с вами, что погода в Москве резко испортится уже в ближайшие часы. Так, где-то к 8 часам, ну, это самая, она страна-то и большая страна, понятно, но в данный момент я столица страны, Москва, вот, кто у нас тоже большой, ну, вот, она большая, и поэтому гроза к одним придет, другим, может быть, попозже, третьих вообще не застанет, но ожидается гроза, дождь, усиление ветра до 15 метров в секунду после 8 часов вечера, у кого когда начнется, но имейте в виду, скорее всего, начнется, и завтра денечек не лучше, но об этом сейчас, кстати.
1: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет. Погода на Хит FM.
2: В Калуге завтра обещают дождь. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 14 градусов, днем до 18.
3: Спонсор выпуска ООО «Эзерио Монолит».
4: Успех измеряется комфортом. Жилой комплекс бизнес-класса «Куба». Дом уже сдан. Ключи в день сделки. Авторская архитектура. Подземный паркинг. Квартиры от 3 миллионов рублей. Звони 8-910-600-4101. 8-910-600-4101. ЖК «Куба».
5: Застройщик ООСЗ «Рио Монолит». Декларация на наш.дом.рф.
6: Реклама. Костюм. Носки. Бритва.
7: Еще есть место.
6: Тогда берем еще костюм.
7: Мы превышаем допустимый вес.
6: С чемоданами «Эколак» такого не случится. Вместительный, легкий и надежный. Он станет вашим верным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция». ТК 21 век, первый этаж у фонтана.
8: Институт управления бизнеса и технологий предлагает программы высшего образования. Прикладная информатика, психология, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, бизнес-информатика, юриспруденция, реклама и связи с общественностью, туризм, педагогическое образование, иностранный язык, психолого-педагогическое образование, специальное дефектологическое образование. Наш адрес: Калуга, Гагарина 1, телефон 54 70 79.
9: Шинный завод «Гисловет», ранее «Континенталь», ищет операторов. Обучаем, развиваем, платим достойно. Официальное трудоустройство, питание и доставка. Звони 965-707-0442.
10: Комплексное лечение микозов в медицинском центре «Версаль». Эффективно, комфортно, безопасно. Центр медицинской косметологии «Версаль» на Кирова 23. Звоните 400-905.
11: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Производственная компания ООО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90-96-13.
13: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие «Рихау». 277-515.
1: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58-88-88.

0: Хит Ньюс. Лайфхак.
1: Как добиться у начальника повышения вашей зарплаты? HR специалисты рекомендуют не совершать самую распространенную ошибку, а именно не начинать эмоциональный разговор, а также не употреблять формулировок вроде «давно не повышали» или «жизнь стала дороже». Помните, что работодатель в первую очередь оценивает влияние сотрудника на показатели компании, а также какие конкретные результаты он приносит. Именно поэтому, если вы желаете повышения зарплаты, то к такому обсуждению важно подходить как к переговорам. Заранее собрать аргументы, зафиксировать свои достижения и уметь четко показать свою ценность. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Сказка на ночь.
1: Расскажу вам сегодня поучительную сказку. Ну, не очень страшную. В какой-то момент она страшная, но вроде не очень страшная. В общем, в России, матушки. Не в далеком, не в 39-м, просто в местечке сказочном под названием Новороссийск. Может быть, слышали. Жила-была одна добрая тетенька. И вот однажды она решила на своей машине, а у нее машина, что уже неплохо как будто бы, решила поехать вместе с сынишкой в Красноярск. Ой, в Красноярск, ну, доехала бы она, как же, в Краснодар. Так вот, зашла, ну, взяла вещи, я не знаю, что там ей понадобилось, взяла вещи и вот эти все сумки, сынишечку, и открывает машину, и на заднее сиденье хотела сумки эти забросить. Она машину свою открывает, а там ноги чьи-то, понимаете? Она даже подумала, может быть, машина не ее, осмотрелась, такая, нет, машина ее, а ноги явно не ее. Ну, страшно, конечно, очень страшно, мы не знаем, что это такое, пока она рассуждала, что же это может быть, из машины показались эти ноги, собственно, приставленные к определенному дяденьке, который там в этой машине спал. Понимаете? Он проснулся, прилично вроде бы одетый, но запах вот этот вот, да, запах вчерашней вечеринки, когда во рту бя-бя, в кармане тю-тю. Вытаскивается он, собственно, из этой машины, не своей, и говорит, я извиняюсь, я понятия не имею, как я попал в вашу машину. Ну, как? Попал в вашу машину, естественно, она двери не закрыла, как еще? Но история-то в другом, что вчера были друзья, да, не отрицает. А были всякие напитки, Минздрав предупреждал, никто не послушался. Но потом он пошел домой. В какой момент он оказался в чужой машине, что-то у него А плюс Б не складывается, понимаете? Ну, видимо, вот так вот он решил, что это его дом. И оказался в чужой машине. Он, естественно, еще раз извинился и пошел уже искать свой настоящий дом. У женщины шок, сами понимаете. Ну а у нас мораль. Дверки-то на ночь закрывайте.

0: Не останавливаемся в том смысле, что музыка на Хит FM продолжается. Но куда бы она делась, все для вас, господа. 17 часов 50 минут в Москве. Еще не останавливаемся, если мы уже дунули с работы домой, да, не прям. Главное не перейти на бег, как вы знаете. Ну и еще не останавливаем лайтовый понедельник, потому что понедельник продолжается. Пусть он будет лайтовый в следующем часе. У Обломова обратите, пожалуйста, на это внимание. И хорошего вам вечера. Очень хочется пожелать хорошего летнего вечера. Была Калашникова, летела. Целую, до завтра. Пока.
1: Реклама. Стоп. Вы реально можете сэкономить на новом ГАК прямо сейчас. ГАК Корс Групп Калуга. Выгода до 700 тысяч рублей на модельный ряд. Комфорт, надежность и выгода только до конца июля. Подробности Калуга. Тульское шоссе 4. Запишитесь на тест-драйв сегодня. Предложение ограничено. ГАК Калуга. Тульское шоссе 4.
2: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
3: У нас день рождения, у вас экономия. Магазин строительных материалов «Русские гвозди» дарит скидки. 18 и 19 июля скидка 20% на товары для ремонта и отделки. Подробности в магазине «Русские гвозди». Грабцевское шоссе 4Б и Гагарина 8. «Русские гвозди» – основа вашего ремонта.
4: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
5: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже – бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 540615.
6: Весь июль спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
7: Я Светлана Калошина, генерал.

Карлита и Софи Такер на Hit FM Manhattan. Новая песня, клевая песня. Если нравится, то голосуйте на сайте hitfm.ru и в нашем мобильном приложении. Так трек уже очень скоро попадет в главный хитовый чарт. А мы с вами попали в большой релиз. Начинаем полное погружение в музыку. Хиты, новинки, премьеры. Все это в следующие 4 часа. Также у нас по плану разделы дабл-трек, хиты без правил и чарт-спешл. А еще, друзья, сегодня ведь лайтовый понедельник. Об этом не стоит забывать, потому что мы раздаем настоящие реальные деньги, а именно 3000 рублей. И в этом часе кому-то из вас обязательно повезет.

0: Реклама.
1: Синоптики летом обещают до 30. АТБанк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении ТБанка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО ТБанк 0+.
2: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 миллиона 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
5: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн устройство самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и выделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплата на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ. Новые деньги, новый вкладчик. Имеется ограничение по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
6: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны».
7: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
8: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
9: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке. И получайте доход с любой суммы. Даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
10: «Лента» – поставщик шашлыка номер один. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. Со 2 по 22 июля шашлык из мяса и птицы собственного производства со скидкой 25%. Подробности на сайте lenta.com. За шашлыками!
11: «Ленту»! Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Это Nickelback на Hit FM в 18:20 по Москве. When we stand together. Когда мы вместе, мы сила. Золотые слова. Продолжим хит нон-стоп. Продолжим большой релиз. В ближайшие минуты вместе с нами Маршмелло, Portugal, The Man, песня Phoenix. А еще Элтон Джон и Бритни Спирс. Hold me closer. Дождемся, не пропустим.
1: Погода на Hit FM.
2: В Калуге завтра обещают дождь. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 14 градусов, днем до 18.
3: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
4: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
5: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от Догмы. Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
4: Просто космос.
5: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
6: ООО «Специализированный застройщик Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
7: Радиостанция Hit FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
8: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
9: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
10: Шинный завод «Гисловет», ранее «Континенталь», ищет операторов. Обучаем, развиваем, платим достойно. Официальное трудоустройство, питание и доставка. Звони 965-707-0442.
11: Е8 «Темпа» – ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 «Темпа» хорошо будет в нем.
12: Институт управления бизнеса и технологий предлагает программы высшего образования. Прикладная информатика, психология, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, бизнес-информатика, юриспруденция, реклама и связи с общественностью, туризм, педагогическое образование, иностранный язык, психолого-педагогическое образование, специальное дефектологическое образование. Наш адрес: Калуга, Гагарина 1, телефон 54-70-79.
13: Хотите переехать в новую квартиру? Жилой комплекс «Дубрава Парк» уже сдан. Квартиры с ремонтом всего за 7 миллионов 600 тысяч рублей. Просторная кухня-гостиная. 3 изолированные комнаты, у каждого свое пространство. Мы ценим ваше время, ключи в день сделки. А если нужна ипотека, поможем подобрать выгодные условия. Подробности по телефону 752-752. Отдел продаж Кирова 39, офис 410.
6: Строймонтаж С. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Без диет и липосакций. Коррекция фигуры в центре Версаль. Курсы процедур последнего поколения. Криолиполис, LPG-массаж, RSL-скульптурирование и радиочастотный липолис Трилипо. Запись по телефону 400-905.
15: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
16: Производственная компания УО «Фуяо Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
17: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277 515.
18: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге. 58 88 88.

0: Хит Ньюс. Тренды.
1: Если вы стали получать частые комплименты от коллег, которые раньше с вами и вовсе не общались, то, возможно, они обсуждают вас за спиной. По словам столичных психологов, большинство сплетников прибегают к открытым шуткам или комплиментам, хотя на самом деле относятся к человеку негативно. И если до вас дошли слухи, что вас обсуждают, то психологи рекомендуют реагировать на это жестко, а именно прямо задать им вопрос, почему их волнуют подробности вашей жизни и чего они хотят таким образом добиться. Совет, конечно, хороший, но мы предлагаем заставить понервничать обидчика словами, что вы знаете про него некий секрет, а затем уйти в длительный отпуск. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Келвин Харрис и Джази на Hit FM только что. Satisfy. Трек в такт этому лету, этому понедельнику. Кстати, день сегодняшний хорош не только потому, что он теплый, летний и солнечный, но и потому, что он лайтовый, лайтовый понедельник. Сегодня мы активно раздаем деньги. На кону 3000 рублей. Их получит тот, кто, внимание, шестым отправит в мессенджер Макс. Кодовое слово. +7 925 007 1074. Давайте еще раз. +7 925 007 1074. Почему шестым? Потому что сегодня шестое число. Все просто. И кодовое слово. Зной.

0: you.
1: Реклама.
2: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
3: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
4: Берите все на первой распродаже года в Ашан. Скидки до 70%. Покупайте форель слабосоленую Ашан «Красная птица» 200 грамм всего за 379,99 до 8 июля. Ашан. Все выгодное тут.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентрация 16 августа. Подробно на tutu.ru/6+.
1: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
2: О, пани, о, пани.
1: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
3: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи.
4: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
5: АО Альфа-банк 6+.
6: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
7: Ну?
6: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
8: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
9: Так, ну вроде для пикника все взяли. А 3 килограмма персиков не многовато?
10: Только 3. А вот еще из самоката привезли.
11: Наслаждайтесь летними продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
12: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
13: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.

0: все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Телефон рекламной службы HIT FM. 8 499 579 7799.

0: Радио Хит ФМ.
1: Каждый понедельник на Хит ФМ лайтовый. Это значит, что можно легко и просто получить настоящие реальные деньги. И так происходит каждую неделю, каждый понедельник. 3000 рублей улетают тому, кто отправляет кодовое слово в мессенджер Макс. Сегодня нужно было стать шестым по счету, потому что сегодня понедельник, 6 июля. Мы поздравляем Анастасию. Анастасия появляется в приемниках ваших прямо сейчас. Анастасия, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Хит ФМ.
1: Здрасте. Ну что, Настя, вот наша радиокасса. Вы слышите, как она отсчитывает вам в режиме реального времени ту самую трешечку, 3000 рублей. Так что мы вас от всей души поздравляем. Вы стали богаче и счастливее.
2: Ура! Спасибо большое, Хит ФМ. Очень приятно и неожиданно.
1: Вам спасибо. Лайтовые понедельники на радио Хит ФМ. Теперь и навсегда официально лайтовые. По понедельникам с утра и до вечера мы разыгрываем очень много реальных, настоящих лайтовых денег. Поэтому начинайте неделю хитово и выгодно вместе с нами, вместе с Хит ФМ.
3: Реклама.
4: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
5: Стоп! Вы реально можете сэкономить на новом ГАК прямо сейчас. ГАК «Корс Групп Калуга». Выгода до 700 тысяч рублей на модельный ряд. Комфорт, надежность и выгода только до конца июля. Подробности «Калуга», Тульское шоссе 4. Запишитесь на тест-драйв сегодня. Предложение ограничено. ГАК «Калуга», Тульское шоссе 4.
6: Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера». В жилом комплексе «Зеленый» наша команда профессионалов и лично я продумали правильную парковку для автомобилей. Более 70% машиномест обеспечат удобное и безопасное хранение вашей машины. Комфортная парковка в ЖК «Зеленый» – это моя личная ответственность. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
7: Подробная информация по телефону 20 74 04, а также на сайте atmosfera32.ru.

0: пробки, перемычки и сваи. Виталан. Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
1: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге 58-88-88.

0: Хит-ФМ.
1: Шоу «Большой релиз» с Ильей Обломовым на радио Хит-ФМ.
2: Another на Хит-ФМ только что и Talk to You. Мы еще раз поздравляем Анастасию, которая в прошлом часе выиграла лайтовые деньги, а именно 3000 рублей. Это круто, это приятно, очень приятно. Если вы тоже хотите стать немного богаче и счастливее, тогда внимательно слушайте самое хитовое радио в следующий понедельник. Также весь день будем раздавать деньги. Начало 8 в Москве. Это большой релиз и полное погружение в музыку. Также у нас впереди разделы Double Track, хиты без правил и Chart Special. Раздел Double Track уже через 30 минут.
1: Шоу «Большой релиз» с Ильей Обломовым на радио Хит-ФМ.

0: Реклама.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
3: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
4: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.

0: Раритетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: No Doubt на Hit FM только что. It's my life. Жизнь хороша, когда слушаешь суперхиты, не спеша, никуда не бежишь, не торопишься. Вот такой же неспешный, спокойный, в какой-то степени спокойный хит ждет нас в ближайшие минуты. Называется Standing Next to You. Это Чонгук и Ашер. Дождемся, не пропустим. Но чуть раньше Инна и Rehab I'll Be Waiting. Плюс не забывайте о том, что уже очень скоро раздел Double Track.
1: Hit FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
2: Погода на Hit FM.
3: В Калуге завтра обещают дождь. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 14 градусов, днем до 18.
4: Спонсор выпуска ООО «Эзерио Монолит».
5: Успех измеряется комфортом. Жилой комплекс бизнес-класса «Куба». Дом уже сдан. Ключи в день сделки. Авторская архитектура. Подземный паркинг. Квартиры от 3 миллионов рублей. Звони 8-910-600-4101. 8-910-600-4101. ЖК «Куба».
6: Застройщик ООСЗ «Рио Монолит». Декларация на наш.дом.рф.
2: Радиостанция «Хит FM». Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
7: Окна ТЗ СК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
8: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге. 58-88-88.

0: Животные. Многие животные могут похвастаться высоким интеллектом, и к ним неожиданно причислили жирафов. Ученые из Германии и Испании во время эксперимента выяснили, что жирафы способны складывать числа. В исследовании жирафы из барселонского зоопарка правильно выбирали контейнер с большим количеством моркови в большинстве случаев. Это значительно выше случайного совпадения. Впрочем, с математикой у парнокопытных не все идеально, особенно с вычитанием. А что касается навыка сложения, то ученые считают, что он мог развиться у жирафов для почета сородичей или запоминания мест с едой. Возможно, при наличии хорошего репетитора они бы даже могли научиться подсчитывать калории. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит ФМ.
1: Хит Ньюс. Больше новостей в группе радио Хит ФМ в Одноклассниках и на сайте hitfm.ru.

19.33 в Москве. Большой релиз на Hit FM. Полное погружение в музыку. Впереди, как и обещали, дабл-трек. Двойная порция хитов одного артиста. Сегодня Леди Гага порадует нас своей музыкой. Девушка говорит, что сейчас готовит новый альбом, и это будет что-то с чем-то, что-то особенное. Что же это будет? Ну, узнаем, наверное, ближе к концу года, а может быть, только в следующем году. В общем, ждем с нетерпением новый альбом Леди Гаги. А пока послушаем две ее работы, знакомые, любимые всеми нами. Первая называется «The Dead Dance», и песня под номером 2 записана вместе с Арианой Гранде. Мне кажется, очень зайдет летом в столь теплый денек. Называется «Rain on Me».

0: Реклама.
1: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 миллиона 183 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Берите все на первой распродаже года в Ашан. Скидки до 70%. Покупайте бекон Ашан «Красная птица» нарезка 200 грамм всего за 169,99 до 8 июля. Ашан. Все выгодное тут.
4: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» – это не просто уход. Это ежедневное напоминание. Ты у себя одна. И заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
5: А поехали всей семьей.
6: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 миллионов 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026.

0: Мамба скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на туту.ру 6+.
1: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его – фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль. Гиперленте.
2: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
3: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
4: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
5: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
6: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на авито.ру. 12+.
7: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Джастин Тимберлейк, Can't Stop the Feeling. О том, что бесполезно сопротивляться определенным чувствам. Ну, я думаю, все понимают, о каких чувствах идет речь. Окей, чувства чувствами. А у нас хиты без правил впереди. Это когда две новые песни сражаются за одно единственное место в нашем плейлисте. Вам решать, какой трек победит в итоге и займет место в нашем трек-листе. Поэтому прямо сейчас заходите в группу Hit FM ВК и голосуйте за тот свежак, который вам понравится больше.
1: Реклама. Весь июль спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
2: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге. 58-88-88.

0: радио Хит ФМ.
1: Шакира и Бёрна Бой на Хит ФМ только что. Трек называется «Дай, дай». Начало 9 в Москве. Впереди хиты без правил.
2: Хиты без правил.
0: Хиты без правил.
1: Стартует музыкальный баттл с участием лучших мировых новинок. Их две, и биться они будут в этом часе за попадание в эфир. Вы уж, друзья, постарайтесь им помочь, поэтому заходите в группу Хит ФМ ВК для того, чтобы проголосовать. На все про все у вас будет где-то около 30 минут. Под номером 1 с нами сегодня Александра Стэн. Трек называется «We are free». Александра Стэн, «We are free», номер один. Под номером 2 кей-поп группа «At Heart» и песня «Save». Кто же победит? Александра Стэн либо «At Heart»? Решать вам и голосовать тоже вам.

0: Реклама.
1: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Как сохранить здоровье на долгие годы? Какую роль в этом играют культура, искусство, медицина, образ жизни и научные достижения? Ответы на эти вопросы прозвучат на втором форуме «Россия и мир. Тренды здорового долголетия». 9-10 июля в Москве, в Центре международной торговли, участники форума обсудят, что сегодня действительно влияет на качество жизни человека и как формируется культура здорового долголетия. Подробности на сайте longevity-med.ru. 6+.
0: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
3: Друзья, я Артем Метелев, руководитель экосистемы «Добро.РФ». Мы объединяем тех, кто хочет помочь и кому помощь нужна. Верю, что все большое начинается с желания одного человека изменить мир вокруг себя к лучшему. А когда такая энергия объединяет команды и коллективы, она способна преобразить всю Россию. С 1 по 17 июля на «Добро.РФ» пройдут дни корпоративного волонтерства. Приглашаю компании и команды стать частью этого большого дела. 0+.
0: Телефон рекламной службы Hit FM 8 499 579 7799.

0: без правил.
1: Лучшие новинки в количестве двух штук бьются в этом часе за попадание в трек-лист. Вам решать, какую новинку протолкнуть в эфир. Для этого заходите в нашу официальную группу ВК и голосуйте под номером 1 Александра Стэн. Новая песня «We are free». Под номером 2 группа «Ed Hart» и работа «Saved». К подсчету голосов мы приступим уже очень скоро.
0: Хиты без правил. Реклама.
2: Производственная компания УО «Фуяо Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
3: Платье, юбка, туфли.
4: Остановись.
3: Посмотри, сколько еще места.
4: Да, но придется платить за перевес.
3: С чемоданами «Эко-Лак» не придется. Вместительный, легкий и красивый, он станет вашим надежным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция», ТК «21 век», первый этаж у фонтана.
5: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие «Рихау». 277-515.
6: Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера». В жилом комплексе «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» для нас главное – строить по графику и сдавать дома точно в срок. Мы понимаем, что срок сдачи – это ваше планирование жизни. Ипотека, переезд, школа, работа. Поэтому мы выстраиваем процессы так, чтобы стройка шла стабильно. Плановая закупка материалов, быстрая логистика, непрерывное финансирование без срывов и переносов. Я лично держу на контроле график строительства работ и гарантирую, что вы получите свои долгожданные ключи вовремя.
7: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
8: Е8 «Темпа» – ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 «Темпа» хорошо будет в нем.
9: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
10: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
11: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
12: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.

0: Хит Ньюс. Открытие.
1: Почему некоторые люди, несмотря ни на что, всегда счастливы? На этот вопрос попытались ответить шотландские ученые, которые провели весьма любопытные исследования. И выяснили, что уровень счастья человека может передаваться генетически. В рамках эксперимента они изучили образцы ДНК более 200 тысяч человек, а также провели МРТ головного мозга. Результаты показали, что у всегда счастливых людей нервная система активно контролирует внутреннюю систему вознаграждения, то есть снабжает человека чувством удовольствия и положительными эмоциями, что бы он ни делал. По словам ученых, подобные процессы наследуются только генетически. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит-ФМ.
0: Хит-ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: без правил.
1: Хиты без правил на Hit FM. Финал долгожданный. В этом часе на радиоринге было жарко. Две новинки бились за одно единственное место в нашем плейлисте, а вы за них голосовали в нашей официальной группе Hit FM ВК. Что из этого получилось, узнаем буквально через минуту. Но перед этим еще раз слушаем фрагменты свежих песен. Первая называется We Are Free. Это Александра Стэн. Александра Стэн, We Are Free, номер один, под номером два. Эд Харт и работа с Сейд. А теперь самое интересное, подсчет голосов и определение финалиста нашего музыкального батла. Для того, чтобы всех расставить по своим местам, давайте посмотрим в группу Hit FM ВК. Туда вы и бросали свои голоса на протяжении всего этого часа. Итак, с разницей 8 голосов в этот понедельник, 6 июля, в нашем муза-сражении побеждает Александра Стэн. Александра Стэн, певица, диджей, продюсер из Румынии. Мы ее знаем по треку «Мистер Саксо Бит». Вот теперь еще один трек Александры мы с вами тоже узнаем. Да, и послушаем его прямо сейчас целиком. Называется «We Are Free». Александра Стэн на Hit FM.
0: Хиты без правил. Хиты без правил.

0: Реклама.
1: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
2: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: В жизни можно поставить на паузу почти все, но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил с заботой о сердце.
5: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
6: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
2: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
3: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
4: Читайте в июльском номере журнала «Автопанорама». Избыточная электроника в автомобилях. Благо или проблема? Расследует Александр Зотиков. Электромобили и подземные парковки. В чем опасность? Анализирует Петр Шкуматов. Экосистемы банков имеют темные стороны, заявляет Хасан Ганиев. Лишение прав по беспечности, объясняет Михаил Зиничев. Автопанорама. Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
5: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

0: дать что-то, ну не что-то, а суперхиты, их очередную порцию дадим легко. Этого добра у нас предостаточно, вы это знаете. До финала этого часа Алиф Арбен и Рене Миллер, Body Talk, а еще Алан Уокер и Мик, Dancing in Love. Очень скоро дождитесь.
1: Реклама. Весь июль спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
2: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге. 58-88-88.

радиостанция Hit FM. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и

0: радио Hit FM.
1: Это большой релиз на Hit FM, час четвертый. Мы с вами переходим в специальный хит-парад. Как всегда, по понедельникам лучшее из нового за неделю. Начнем мы с проекта, который называется Earbooks. Earbooks — те самые парни, которые выпустили суперхит Graceland. В 2025 году эта песня стала большим-большим хитом. Вот сегодня они представляют свою новую работу. Но на самом деле она значится на их альбоме. Прошлогодним называется Paris and Rome, но песня начала взлетать вот только сейчас. Возможно, это будущий мировой суперхит. Итак, Paris and Rome, Earbooks на Hit FM.

0: Реклама.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.

0: на суточно.ру.
1: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
2: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

21 час и 17 минут в Москве. Полное погружение в музыку в большом релизе на Hit FM. Ну, в нашем случае погружение в новую музыку. Вот, пожалуйста, обратите внимание на трек следующий. Называется Slow Down, Can't Stop Thinking. Это Divac. Нам кажется, в этом треке определенно что-то есть. Ну, есть и ритм, и позитивный настрой, и много прочих позитивных моментов. Поэтому давайте послушаем, оценим Divac, Slow Down. Chart Special.

0: Реклама.
1: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Телефон рекламной службы Хит-ФМ в Калуге. 58-88-88.

0: еда. Людей, которые не любят сладости, не так и много, однако все в курсе, насколько они вредны для наших зубов. Об этом не так давно напомнили российские стоматологи и перечислили ряд продуктов, от которых наша улыбка может испортиться. Это еда, содержащая липкий сахар, например, сладкая газировка, леденцы и риски, а также продукты, которые могут долго оставаться на поверхности зубов, крекеры или булочки. При этом твердый сыр, овощи или, например, хороший стейк, требующий активного жевания, пойдут на пользу не только всему организму, но и зубам, в частности. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

Это большой релиз на Hit FM 21.33 в Москве. У нас раздел «Chart Special» и лучшие мировые новинки. Трек следующий оценят любители клубной музыки, а также многочисленные фанаты Дэвида Гетты. Да, опять он с релизом. Вот каждую неделю премьерит песни. Фабрика Гетты работает в формате 24/7, видимо. Итак, Дэвид Гетта, Third Party и Джон Мартин. Песня «Human». Chart Special.

0: Реклама.
1: Синоптики летом обещают до 30. А ты банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
2: Ого, мы съели уже 2 килограмма черешни.
3: Только 2?
4: О, как раз еще и самоката привезли.
5: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
6: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
7: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
9: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
10: Премьера на домашнем.
11: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
10: О таком враче мечтают многие.
11: Я здесь, рядом.
10: Доктор, я боюсь. По будням в 19.00. Смотрите на домашнем. 16+.
12: Сайт psychologist.ru. Познать свой дзен. Поймать гармонию. Начать доверять. Найти понимание с родными и близкими. Познать себя. Научиться радоваться жизни. psychologist.ru. Найти себя и жить лучше. 18+.
13: Телефон рекламной службы HIT FM. 8-499-579-7799.

0: feel life, my friend. Шоу «Большой релиз» с Ильей Обломовым на Радио Хит ФМ.
1: Специальный хит-парад мы посвятили сегодня лучшим новинкам. И пусть это будут новинки в том числе и на русском языке. С нами сегодня Холли Флейм. После суперуспешной песни «Тону» он выпускает «Любочку». Помните ее, да? Ага. Лето, танцы, абсолютная свобода. Все это в новой песне, заодно в новом клипе Holy Flame «Любочка». Это трибьют-версия любимой многими песни. Голоса для припева команда писала под гитару в студии, поэтому трек получился особенно теплым. По сюжету команда, вернее, яркая вечеринка разворачивается прямо на автобусной остановке, ну а затем переносится в цветочное поле. Смотрите новый клип Holy Flame «Любочка» на телеканале РУ-ТВ. Ну а мы с вами зафиналим чарт-спешл и большой релиз новой песни Али Фарбина. Называется на Magic, поэтому послушаем, оценим, да, прямо сейчас. На этом все, прощаемся, до завтра.

0: Реклама.
1: Весь июль спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
2: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге. 58-88-88.

0: Реклама.
1: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге – 58 88 88.

0: Хит Ньюс. Открытие. Построить надежные романтические отношения непросто, но возможно. При этом, как оказалось, принцип схож с выбором товаров в магазине. Команда ученых из Америки выяснила, что в основе нашего выбора лежит теория психологической ценности. Мы подсознательно ищем более дорогого партнера, как и выбираем лучший товар на полке. Во время эксперимента добровольцы выбирали из двух потенциальных партнеров с разными характеристиками, и алгоритм исследователей предсказал выбор с точностью до 85%. При этом самая привлекательная черта, как правило, перевешивает все остальные, как при покупке, когда идеальный цвет или принт могут перебить недостатки. Так что даже в самой романтической натуре может скрываться настоящий маркетолог. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: быстрый? На этот вопрос ответили британские ученые, которые провели соревнования по бегу среди пауков. В рамках эксперимента исследователи измерили максимальную скорость бега у 236 особей, представляющих 162 вида пауков из Австралии, Великобритании, Северной Америки и Южной Европы. Во время экспериментов каждого паука взвешивали, после чего заставляли бежать по специальной дорожке. Высокоскоростные камеры фиксировали движение животных, позволяя определить их максимальную скорость и особенности биомеханики. В итоге абсолютным рекордсменом по бегу среди пауков стал австралийский паук-охотник гетеропода цервина, развивающий скорость до 4 метров в секунду. Что ж, если вы вдруг окажетесь в Австралии, то с этим товарищем лучше не встречаться. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: хитового чарта на радио Хит FM. А это топ-3 на прошлой неделе.
1: Третье место.
2: Али Фарбан и Рене Миллер. Body Talk.
1: Второе место.
2: Тедди Свимс. Mr. Know It All.
1: Первое место.
2: Авалон Рокстон. Vertigo.
0: Двигай хиты на сайте hitfm.ru и сам определяй положение любимых звезд. Слушай итоги главного хитового чарта каждую субботу в 6 вечера. Повтор в воскресенье в 12 дня.

Радиостанция «Хит-ФМ». Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: нормально охлаждаться в жару. Летняя жара таит в себе множество опасностей. Чтобы не вредить здоровью, столичные медики рассказали, какие привычные действия в жаркую погоду оказываются ошибочными. Допустим, при жаре нужно пить слегка подсоленную воду, а не пресную. Помните, что потение – это не только потеря воды, но и электролитов. Если пить только чистую воду, то концентрация натрия в крови падает, что вызывает слабость и судороги. А еще горячий чай охлаждает лучше ледяной воды. Все потому, что горячие напитки активируют потоотделение, а испарение пота является главным механизмом охлаждения. Также в жару не стоит есть жирную пищу и отдавать предпочтение только легким блюдам. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит ФМ.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Хит Ньюс. Открытие.
1: По утрам далеко не каждый считает себя привлекательным. И дело тут явно не в отсутствии макияжа. Медики из Европы рассказали, что когда человек находится в горизонтальном положении, это провоцирует приливы жидкости к голове, отчего на лице появляются отеки, которые усугубляются неоптимальным режимом. Кроме того, неправильное положение тела во время сна влияет на появление мешков под глазами, морщин и заломов на коже. Поэтому эксперты посоветовали не спать на животе и использовать высокую подушку. А еще постараться исключить из своего образа жизни вредные привычки. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: и главного хитового чарта на радио Хит FM. А это топ-3 на прошлой неделе.
1: Третье место.
2: Али Фарбан и Рене Миллер. Body Talk.
1: Второе место.
2: Teddy Swims. Mr. Know It All.
1: Первое место.
2: Avalon Rockstar. Vertigo.
0: Двигай хиты на сайте hitfm.ru и

Радиостанция «Хит-ФМ». Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Пудовый хит на радио Хит FM. Год 2017. Луис Фонси, Дэдди Янки и Джастин Бибер.

Хит-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400329. Радиоканал для детей старше 12 лет.

Радиоканал радиостанции Hit FM. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS-7753-748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: Технологии.
1: Не секрет, что природа вдохновляет ученых на создание новых технологий. Так, один американский разработчик придумал интерактивную картину, на которой в реальном времени появляются птицы, пролетающие за окном. Чтобы картина оживала сама собой при помощи небольшого микрофона, установленного на балконе, система на основе искусственного интеллекта круглосуточно слушает окружающие звуки, определяет птицу по голосу, а затем мгновенно рисует ее на экране в японском стиле и добавляет в общий коллаж на дисплее. Свою технологию разработчик оценил $450. И кажется, это будет прекрасным подарком для тех, кто мечтает начать заняться бёрдвотчингом. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Реклама.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
0: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.